И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: детей старше 16 лет.
1: Три плюса, почему так классно просыпаться до 7 часов и, собственно, бодрствовать.
2: Да, именно этими плюсами я и уговаривал себя сегодня утром, когда просыпался.
1: Делись с нами.
2: Ну, во-первых, около 6-7 утра организм естественным образом повышает уровень кортизола, и это дает заряд бодрости и настраивает тело на активный день.
1: Слушай, а кортизол — это же гормон стресса,
2: по-моему. Это стресс, да. То есть... естественным образом вырабатывается у нас по утрам.
1: А, ну то есть, как бы, когда с утра, это good, это нормально.
2: Это нормально. Это же хорошо, конечно.
1: Пиночек под пятую точку.
2: Да, так, организм так устроен.
1: Понятно. Хорошо, давай второе.
2: Регулярный подъем в одно и то же время синхронизирует внутренние часы, и это улучшает качество ночного сна. Но здесь все просто. Если ты рано проснулся, 100% ты раньше заснешь.
1: Но это раз. А во-вторых, я все время, мне так нравится вот эта фраза «внутренние часы», когда вот, знаешь, раньше не было большого количества мобильных телефонов. Тебе на улице подходил человек, спрашивает, сколько время? И ты говоришь, ну, у меня нет часов. А вот нашелся бы какой-нибудь находчивый, говорит, я сейчас твои внутренние посмотрю.
2: Лучше не надо. Ну и третье.
1: Давай.
2: Когда мы рано просыпаемся, уровень стресса как раз снижается. С одной стороны, кортизол, да, а с другой стороны, утро в тишине, до начала рабочих звонков суеты. Все это помогает спокойно спланировать день и снижает общую тревожность.
1: А еще знаешь, что можно делать? Можно, вот ты проснулся в тишине, кофеечку выпил, позавтракал, берешь в руки телефон. И всем коллегам, кто спит, да, возьми, начинаешь поднимать уровень кортизола.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция. Юнистар. Хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Друзья, обещали рассказать вам о вещественном доказательстве того, ну, привести вещественное доказательство того, что искусственный интеллект действительно может полноценно, ну, практически полноценно, сейчас объясню почему, заменять работу квалифицированного специалиста. Mm-hmm. Значит, рассказываю. На моих глазах вчера произошло.
2: Давай.
1: Значит, предыстория. Позавчера мой ноутбук предложил мне обновление. Я поставил его, значит, обновляться, а обновление какое-то большое, глобальное. Mm-hmm, то есть не то, что там 3-4 минуты, а он прям пошел там перезагружаться, флешку мне попросил съемный диск вставить, чтобы туда слить какие-то временно данные. Потом Короче, сложный процесс у него начался, я его решил не беспокоить, ушел спать. С утра я проснулся, я всегда после таких моментов, ну, проверяю. Все запустилось, винда обновленная, все полностью по-другому, интерфейс поменялся. Короче, ну, у меня полностью обновился. Ладно. У меня вчера было мероприятие. В одной компании был день рождения, и они приглашают меня проводить для них радиоэфир. Я туда благополучно после утреннего шоу с ноутбуком отправился. Начинается мероприятие, мы ведем эфир. В какой-то момент мне нужно было набросать небольшой опросник, и я не могу переключить язык с английского на русский. У меня только латиница, и она никак не переключается. То есть, ну, нет опции ни вручную это сделать, ни при помощи нажатия клавиш. Никак! Девушка из компании говорит, у нас есть тех-специалист, ну, который там сисадмин. Давайте, говорит, я ноутбук ему отнесу. Вот, и он все быстренько починит. Возвращается она и говорит, слушайте, ну, сказали, что сложно, надо откатывать обратно от обновлений, в общем, что все переустанавливать. Короче, ну, процесс займет часа 4. Я говорю, ну все. А техник, инженер, который выпускал эфир, говорит, да я посмотрю. Ну, он просто вот человек, который занимался налаживанием эфира в компании. Ну, глянь, ну, говорю, ну, тут, видишь, сисадмин сказал, что сложно. Говорит, ну, да, я гляну. И проходит буквально, там, я не знаю, минут 5, он возвращает мне ноутбук, говорит, все, я починил, на. Я говорю, а как ты сделал? Да, говорит, при помощи искусственного интеллекта ввел, вот он мне, говорит, расписал пошагово, тут все просто оказалось. Я говорю, ну, понятно. И я поворачиваюсь, говорю, слушай, девушке, говорю, может, вам сисадмин больше не нужен? Есть искусственный интеллект, зачем платить кому-то? Вот, пожалуйста, он решает любую задачу. Да, практически, но все равно тут, видишь, человеческие ручки нужны. То есть задачу-то поставить ему надо кому-то. И, собственно, реализовать ее тоже пока без человека он не может, но только пока. Поэтому, друзья мои, надо задуматься.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Юнистар.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Мы с вами сейчас поговорим и расскажем вам о том, что вывели наши белорусские селекционеры. Вот, пожалуйста.
2: Селекционеры наши вывели новый гибрид сахарной свеклы. В чем прелесть? Уникальность этого гибрида заключается в том, что он очень стремительно растет. Растение восходит и набирает массу быстрее, чем сорняки, и при этом сохраняет иммунитет. То есть он имеет иммунитет к каким-то болезням, вроде мучнистой росы или листовым инфекциям, и он защищает себя без химических обработок. И к тому же он выживает даже в больной почве и продолжает там накапливать сахарозу.
1: Во как оно. Ну, видимо, идеально подходит для переработки на сахар.
2: Конечно.
1: Такая свекла. Но, ты знаешь, ну, прекрасное достижение, мне кажется, белорусских селекционеров. Молодцы ребята, хорошо поработали. Но вот ты рассказывал мне эту новость, и я почему-то закрыл глаза, и я представил сразу, вот у меня первый образ, который в голове всплыл, мой товарищ Василий Юрьевич.
2: Что он
1: очень
2: тоже
1: похож на эту свеклу. Понимаешь, он тоже прекрасно набирает рост даже в неблагоприятной среде.

0: сладкое, мучное, он впитывает это в себя.
1: И главное, что не в одежду.
0: Иногда и туда, потому что не всегда все помещается внутрь, тогда наружу. Вот. И вот помнишь эту знаменитую сцену из мультфильма про Винни-Пух, когда сидели в гостях у кролика, и кролик говорит, ну раз вы больше ничего не хотите, а что, у вас еще что-нибудь есть? Вот эта фраза, которая обычно завершает застолье Василий Юрьевич, потому что он доедает все остальное, то, что было на следующий день куплено. В общем, друзья мои, если у вас в доме есть быстрые углеводы, и вы не хотите набирать лишний вес, приглашайте Василия Юрьевича, он прекрасно в себя это впитает. А потом мы его отправим на переработку.
2: Ну вот.
0: Не, ну а он не пострадает, не переживай. Он выживет и там.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: сохраняется на рынке недвижимости белорусской столицы и в сентябре. Как сообщает агентство «Минск Новости», в прошлом месяце в городе зарегистрировали 951 сделку с квартирами. При этом Минск с большим отрывом лидирует среди областных центров. Например, в Гродно заключили всего 246 сделок. Учителем года Беларуси стал преподаватель математики из Смолевичи Денис Дубаневич. Как сообщает Белт, имя лучшего педагога страны назвали в Минске во Дворце Республики на торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Денис Дубаневич стал обладателем большого хрустального журавля и автомобиля «Джили» от президента Беларуси. Педагог признался, что участвует в республиканском конкурсе профмастерства второй раз. 12 лет назад он занял первое место на районном этапе, а и на областной не прошел. Водителя с 3 промилле алкоголя в крови остановила Минская ГАИ в выходные. Это произошло на улице Козинца. Такое опьянение считается сильным, и даже говорить в этом состоянии непросто. Госавтоинспекторы напомнили, что нетрезвое вождение строго запрещено. За это можно получить штраф до 200 базовых величин, а также могут лишить прав на срок до 5 лет. О спорте. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в матчах Лиги наций УЕФА. В выходные в Будапеште в первом номинально домашнем матче беларусы обыграли аутсайдера группы команду «Сан-Марино» с результатом 4-0. Все мячи были забиты во втором тайме. Голевой дубль оформил Артем Концевой. По разу отличились Артем Шуманский и Макс Жбонг. Таким образом, у нашей команды уже 4 очка и 3 место в группе. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля, в Бресте 18 плюсом. В Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: Итак, друзья, 7.08, привычки, которые, как Валентин правильно, присущи понедельнику или полезны
1: в понедельник? Нет, которые сделают понедельник легче.
0: Легче,
1: ну давай, говорят же постоянно, что понедельник день тяжелый, легче сейчас сделаем понедельник.
0: Давай.
1: Итак, психологи, первое, что советуют, не делать в понедельник.
0: Не делать.
1: Угу. Не проверяйте почту, телефон и соцсети, ну хотя бы в первой половине дня. Почему это сработает? Потому что часто первая половина утра в офисах проходит спокойнее, чем бурная середина недели, и это позволяет мягко войти в рабочий процесс.
0: Всегда думаю, а что же делать в этом случае вот с такой рекомендацией сотрудникам почты? Как им выйти на работу в понедельник с утра? До 12 не заходите в отделение. Ты подходишь к почте, а сотрудники возле стоят, говорят, извините, мы в первой половине дня туда не пойдем.
1: Да.
0: Второе.
1: Придумайте себе приятный утренний ритуал на понедельник. Это что угодно может быть, но вы должны делать это только в понедельник. Допустим, вот в понедельник вы завтракаете только в кафе. Вот дома не готовите себе завтрак, только в кафе. Приятно, с хорошим видом. Ну или просто по парку гуляете. Но это только в понедельник.
0: Но с нашей работой это сложно, Валентин, согласись. По парку с утра перед работой погулять или по завтраку.
2: А как же с собакой погулять?
0: С собакой?
2: Ты не гуляешь?
0: Гуляю, но после возвращения.
1: Но не по парку.
0: Не по парку, да.
1: Кстати, да. И еще одна привычка.
0: Да,
1: надо настроиться на позитив. Исключительно вот с утра. Вот вы проснулись, никаких негативных мыслей. Абсолютно ничего плохого в вашей жизни не происходит.
0: Просто понедельник, да. Просто будильник зазвонил. И начальник на работе злой ждет. А так все прекрасно.
3: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть».

0: Утреннее шоу продолжается. 7 часов 12 минут. Мы вам расскажем, друзья мои, секреты, которые вы должны знать про сегодняшний понедельник. Это сделаем в утреннем гороскопе уже через 7 минут, и вы проведете этот день без ошибок.
1: Обязательно дослушайте до конца, потому что мы объявим самый счастливый знак этого дня.
2: Петя, ты свои секреты рассказываешь?
0: Я и твои расскажу.
2: Давай мои, да.
0: Я ж пин-код твой знаю.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Лилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17 318 0666.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель, Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
2: Это было

0: Утреннее шоу продолжается утренним гороскопом. 7:20. Пожалуйста, Валентин, начинай.
1: Да, вы только обязательно дослушайте его до конца, потому что я скажу, какой знак сегодня самый счастливый. Ну, а начнем с Овна. Сегодня Овен способен неожиданно узнать что-то новое для себя и интересное. Причем эта информация может оказаться как со знаком плюс, так и со знаком минус.
0: А у Тельца сегодня в голове просто рой вопросов, они даже жужжать будут там, как пчелы.
1: Близнецам сегодня не стоит расслабляться. От их внимательности и предусмотрительности, и даже недоверчивости, может зависеть очень многое.
0: Раки, вы можете стать сегодня объектом критики.
1: Лев сегодня будет строг, но справедлив. По крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других он будет приравнивать к саботажу. Так что со Львом сегодня лучше не спорить.
0: У Девы сегодня большое количество планов, идей. Но, знаете как, что-то одно реализуйте хотя бы из того, что вы себе на выходные напридумывали.
1: Весам гороскоп сегодня дает шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Знаете, всегда хорошо, когда получаешь такой шанс.
0: Скорпионы сегодня невероятные педанты. Очень аккуратные ребята.
1: Стрельцу звезды гороскопа сегодня советуют избавиться от чего-то старого и надоевшего. Давайте летнюю одежду выбросим.
0: Ой, ну слушай, а если только купили? Ну, я имею в виду в этом сезоне, что один сезон поносил, выбросил.
1: Она к следующему лету уже выйдет же из моды совершенно
0: из
1: точно.
0: Моды и стали, и за пределы Италии, да? За зиму.
1: Ну, за зиму, да.
0: Козероги. Сегодня очень общительные ребята.
1: Водолеи, вам сегодня не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги. Есть вероятность ошибиться, поэтому сегодня все, что вы делаете, оно такое: это несерьезно, ребята, я пошутил.
0: А у рыб сегодня такой, знаете ли, день, когда их никто не будет не замечать, не трогать. И это хорошо, потому что в понедельник вот так вот спокойненько пересидеть, это же прекрасно. Кто же у нас самый счастливый знак зодиака?
1: Ну, а самый гороскоп. Счастливый знак гороскопа сегодня — это водолей. Потому
0: водолей.
1: Что, да, все, что вы делаете сегодня, это все не всерьез. Это снимает всякую ответственность с вас.

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
2: Ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно!
0: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом.

0: Реклама.
1: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Тепло, теплее... Горячий понедельник в Суши Хаус. Второй ролл-дог в подарок по промокоду HOT. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Высокая активность сохраняется на рынке недвижимости белорусской столицы и в сентябре. Как сообщает агентство «Минскновости», в прошлом месяце в городе зарегистрировали 951 сделку с квартирами. Учителем года Беларуси стал преподаватель математики из Смолевичей Денис Дубаневич. Он стал обладателем большого хрустального журавля и автомобиля «Джили» от президента Беларуси. Фестиваль грузинской культуры впервые за долгое время прошел в Минске. Он состоялся на площадке возле Дворца спорта. Там выступали представители национальных объединений и белорусские коллективы. Были танцы, песни, а также фрагменты фильмов о стране. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в матчах Лиги наций УЕФА. В выходные в Будапеште в первом номинально домашнем матче белорусы обыграли аутсайдера группы команду «Сан-Марино» с результатом 4-0. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов.

0: Бел-ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел-ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
0: И о погоде. По информации «Погода Бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля, в Бресте 18, плюс в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
5: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. 7:39, а у нас прямо сейчас будут нелепые заголовки. Что здесь происходит? Валентин,
1: каждый день нахожу смешные, интересные заголовки, рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует. Сразу отмечу, что все заголовки абсолютно реальные.
0: Да.
1: Итак.
0: Давай пробовать.
1: Заголовок номер один. В Китае женщина родила на улице и пошла дальше с покупками.
0: Ну, шопинг никто не отменял. Но... Ничто не помешает шопиться.
1: Заголовок номер два.
0: Давай.
1: Вот сейчас вникните в сюжет.
0: Хорошо.
1: В Екатеринбурге несколько старушек обокрали детей, которые выступали на концерте ко дню пенсионера.
0: Ну, надо сказать, что концерт назывался «Старики-разбойники».
1: Заголовок номер три.
0: Давай.
1: Россиянка не испытала удовлетворения от кредита и подала в суд.
0: Судья вспомнил, что с той же претензией она приходила ранее по поводу мужа.

0: Партнер шоу компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: А вы думаете, а вы... Тихо, тихо, Вадим.
1: Я просто сначала не понял, а потом как понял.
0: А в игру мы все равно сыграем, это произойдет через минуту. Что мы за правильный ответ в подарок отдадим?
1: Победитель получает воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс-похудение СПА».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислочь до Велосипедного переулка, а также на Партизанском проспекте от Кольцевой до Ангарской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
7: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про чудо-обои, которые сами могут вырабатывать электричество. А еще узнаем, нужно ли готовить себя к осени.
6: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
8: Реклама.
9: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто...

0: Сбер.бай. Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс плюс».
4: «Рефлекс плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
0: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».

0: Да, это важно.
1: Буквально за минуту вам нужно догадаться, что это за кино, и прислать правильный ответ нам в Телеграм. А Телеграм наш плюс 375-29-610-9950. Как только я получу правильный ответ, самый первый правильный ответ, я говорю стоп-спойлер, на этом Петя перестает пересказывать кино, ну а победитель получает от нас подарок. Сегодня это воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Bird.
0: Ну все, хорошо, потом хорошо. Расскажешь подробно, какую хорошо. Программу будем отдавать. Давай хорошо, переходить хорошо. К самой игре и будем начинать описание фильма. Время, поехали! Итак, первые кадры. Мы видим небо, потом камера опускается вниз, и мы видим дорогу, по которой едут несколько автомобилей. Они вдалеке, видно, что ветреная погода, потому что ветер гонит по дороге пыль. Машины проезжают по этой пыльной дороге, одна за другой, проезжают мимо указателя, на котором написано название города и расстояние до него. Далее мы видим, как машины проезжают вывеску с названием «Ранчо», в которой они едут, и видим, собственно, как машины подъезжают к этому самому ранчо. Машины две, они старые. Из первой машины выходит девушка и мужчина. Мужчина надевает шляпу. В двери второй машины открывает женщина. Вероятно, это сиделка, потому что на ней белое платье. Она достает из машины костыли. Мужчина

0: все осенняя распродажа в Outlet'о на Жукова 44. С такими скидками примеряй, покупай то, что действительно нравится.
1: Тогда и я побежала!
0: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — корм для кошек и собак Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что

Доброе утро. В Беларуси 8.03. С новостями Александр Романов. Белорусов начали прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости ОРВИ из-за учебного сезона. Фестиваль «Грузинская культура» впервые за долгое время прошел в Минске. Он состоялся на площадке возле Дворца спорта. В первой части праздника, названной «Судьба моя Беларусь», выступали представители национальных объединений и белорусские коллективы, а во второй, посвященной только Грузии, были танцы, песни, фрагменты фильмов о стране. На фестивале работал фудкорт с грузинской кухней и проводили множество мастер-классов.

0: Слушайте, друзья мои, ну, если так дело будет продолжаться, то скоро нам летний отдых где-нибудь в Турции не нужен будет, потому что меняется кардинально климат. Вот посмотрите, что интересного в реках у нас находится. 8 часов 9 минут, шоу «Зарядная станция», вот о чем сейчас вам расскажем.
1: А в каких реках Беларуси можно, оказывается, встретить медузу, рассказали ученые белорусские.
0: Во-первых, не в каких, а во-первых, в реках, оказывается, в Беларуси медузу.
1: Да, это
0: я
1: правда.
0: Знать об этом не знал. Ну.
1: С 2018 года медузы появились в наших реках. Ученые говорят, что вот их можно встретить, и они уже осваивают активно Припять, Пину, Днепр, Березину, Неман и Западную Двину. Причины распространения медуз исследователи называют потепление.

0: Начинается рубрика «Непопулярное мнение». Вы нам присылаете на сайт kinestar.by ваше мнение, и некоторые из них попадают в утреннее шоу. Мы проверяем, насколько ваше мнение популярно или нет. Кто нам сегодня написал, Валерий?
1: Нам сегодня написала Аня, нам на сайт. И вот что пишет Анна. «У меня есть коллега, который прямо хвастается, что говорит то, что думает. Но вот часто он делает это только для привлечения внимания. Да и говорит всякие гадости». То есть мнение Ани – люди, которые говорят правду в глаза, чаще всего просто невежливы и невоспитаны.
0: Вот такое мнение. Друзья мои, если вы согласны, если вы поддерживаете это мнение, тогда присылайте нам лайк в Телеграм. Если вы не согласны с мнением Анны, то тогда присылайте нам дизлайк. В процентном соотношении посчитаем, посмотрим, насколько мнение Ани популярно или нет. Номер Телеграм плюс 375-29-610-9950. И еще раз само мнение, Валентин, озвучь, пожалуйста.
1: Люди, которые говорят правду в глаза, чаще всего просто невежливы и невоспитаны.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Притыцкого от Кунцевщины до Сердича, а также на Дзержинского от Кольцевой до Любимого.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Подводим итоги рубрики «Непопулярное мнение». 8 часов и 24 минуты. Мнение сегодня было у нас от Анны, насколько я помню.
1: Да, Анна написала, что люди, которые говорят правду в глаза, чаще всего просто невежливы и невоспитаны.
0: Что у нас в нашем Телеграм, какое процентное соотношение у нас?
1: 100% лайков? Наших слушателей не согласны с этим мнением.
0: Отлично, меня это очень устраивает.
1: А вот психологи говорят, да, что полная нефильтрованная трансляция мыслей игнорирует чувства других людей. И это приводит к конфликтам, одиночеству и разрушению доверия. Часто...

0: По словам психологов, за стремлением всегда говорить правду в лицо скрывается детская травма или, или скрытая агрессия, а не чистая искренность.
1: Слушай, я только сейчас понял, что, видишь, как психологи говорят, оказывается, поток мыслей тоже может быть нефильтрованным.
0: Да.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную ось?
2: Ясно.
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно.
3: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:29. Кое-кино посмотреть сегодня вечером. Вот об этом поговорим совсем скоро в утреннем шоу. Буквально через 7 минут дам вам кинорекомендацию. Ну а ранее у нас будут новости. Состав утреннего шоу: Петр Сафронов, Саша Романов и Валентин Середа.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Процесс Франция.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения. Мы

0: Вместе с Бел-Ювелир-Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. Белорусов начали прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около

по новой ветке до аэропорта. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко не сумела пробиться в 1/8 финала турнира ВТА в Пекине. В матче 3-го раунда вторая ракетка планеты неожиданно уступила чешской теннисистке Николе Бартунково 4-6, 3-6. Американские инженеры придумали обои, которые могут вырабатывать электричество из влаги в воздухе. Бумажное покрытие состоит из участков, которые поглощают и испаряют воду, из-за чего внутри материала возникает движение заряженных частиц и появляется электричество. И к новостям компании. Белл Ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без

0: Прививки гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин. Говорит вирусам стоп. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов выше нуля, в Бресте 18 с плюсом, а в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья. 8:40. Говорим о кино. Я сегодня хочу рассказать вам не о киноновинке, а о фильме 2006 года под названием «Жизнь других». Почему решил сегодня поговорить об этом фильме? Да потому что вот как-то в игре «Стоп-спойлер» я описывал этот фильм, и его не угадали. Из чего я понял, что многие его не смотрели, а зря, потому что кино достойное. Действие фильма происходит в Восточном Берлине в 1984 году. Один из героев, известный драматург, который пишет пьесы, их активно ставят в театрах, он начинает встречаться с очень популярной актрисой. Но на актрису положил глаз еще и влиятельный чиновник. Угу. И таким образом в жизни вот этого драматурга появляется слежка от штази. Ну, потому что чиновник поручает, ну, да, чтобы за ним проследили и нашли что-нибудь.

0: линия — это жизнь вот капитана, который ведет слежку. А вторая — это история, жизнь вот этого драматурга, который оказывается в центре вот этой ситуации. Очень интересно, они переплетаются. Конечно же, фильм о человечности, о том, что иногда нам хочется прожить не свою жизнь или прожить свою жизнь не так, как мы ее проживаем. Фильм прекрасно снят, и еще отдельный такой вайб ему добавляет то, что действие происходит в ноябре. Там такая осенняя погода, осенняя атмосфера. Ну и фильм германского происхождения, но... Кто-то скажет, что это не голливудское кино, смотреть не буду. А зря, друзья мои, потому что в 2007 году фильм получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Поэтому посмотрите. Кино хорошее, осеннее. Валентин, что ты замолчал?
1: Ну, я представил себе сразу...
0: сейчас не смотри, уже включил онлайн, начиная это самое. Дома посмотришь.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. У нас начинается рубрика «Говорит страна». Здесь мы вам задаем вопросы, а вы нам обязательно голосовыми сообщениями и только голосовыми сообщениями отвечаете в Телеграм.
1: А Телеграм наш плюс 375-29-610-9950. На всякий случай, если вы забыли.
0: Да, и еще расскажи, пожалуйста, что получит подарок наш победитель за самый интересный, оригинальный ответ в рубрике.
1: А победитель наш получит гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Вот, друзья мои, сейчас желтых листьев огромное количество, да, везде, ну, осень же, понятно, осыпаются. Вот что можно сказать про желтый листок, но нельзя сказать про подругу?
1: Интересно.
0: Вот так. Вот так мы сегодня повернули. Что можно сказать про желтый осенний листок, но нельзя сказать про свою подругу? Давайте, пожалуйста, голосовые сообщения с вариантами нам в Телеграм номер...
1: Плюс 375-29-610-9950.
2: Я задумался, что можно сказать.
0: Ну, ты лучше,
2: ты лучше о ситуациях на дорогах, да. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на проспекте Дзержинского от Кольцевой до Любимого, а также на Кольцевой от Мазурова до Каменной Горки и от Шаранговича до Люцинской.
0: Хочется в этой ситуации сказать, Саш, не надо, тебе вредно думать про пробки. Расскажи про это.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте? А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
3: Реклама.

0: блеском и радостью вместе с Бел-Ювелир-Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.

0: вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены. С любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice-10. Поставь новый автограф.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра.

Очень много сегодня сообщений, очень сложно выбрать. И давайте переходить все-таки к нашим фаворитам. Вопрос сегодня был такой, что можно сказать про осенний опавший листок.

0: нельзя сказать про подругу. Андрей вот нам такой вариант предлагает.
1: Нельзя сказать, что она какая-то некрасивая.
0: Александр.
2: Желтый листок гарантированно осенью упадет к твоим ногам, даже если ты за ним не будешь бегать 3 месяца.
0: Ну, желтый листок, да, подруга вряд ли.
3: Ну, это точно.
0: Виктор.
4: Да, процесс увядания, все налицо.
0: Юлия.
5: Какая идеальная плоская форма, ни одного лишнего круглого изгиба.
0: Замечательно. Ну, давайте еще одну вот послушаем. Да. Еще есть Татьяна у нас.
6: Листок летает каждый год, а моя подруга последний раз 6 лет назад.
0: Давайте Татьяне сегодня подарок отдадим.
3: Давайте. А подарок у нас сегодня. Победитель получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «EOS Матрасы».
7: Рубрику представляет компания «EOS Matras».

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. У нас впереди рубрика «Словарный запас». Саша, рассказывай, что ты нам приготовил.
1: Рассказываю. Расскажу, как называется слово или состояние, когда перед важным событием так сильно переживаешь, что начинает крутить-мутить живот.
0: Ну, бывает такое. Ладно, давай, это имеет название еще какое-то,
1: конечно,
0: да, отдельное. Хорошо, послушаем через 7 минут, узнаем. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.

0: Ок, хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефону 7976.
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси до конца года появится приложение для записи и регистрации в электронной очереди на границе. Им смогут пользоваться как водители легковушек, так и больших грузов, сообщает Белта. Такое приложение должно ускорить время пересечения границы. К слову, с 1 октября изменились и правила бронирования места в электронной очереди. Срок действия брони составит 30 дней. За это время надо либо подать автомобиль в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище. Затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минско-Восточного и в индустриальном парке Великий Камень. Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, сообщает Минск-Новости. О спорте. Хоккеисты «Динамо Минск» завтра на Минск-арене примут нижегородская «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:10. Команды уже встречались в сентябре. Тогда «Торпедо» отыгралась с 1-3 и победила по буллитам со счетом 4-3. Сейчас минчане подходят к игре после победы над действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» 4-3. А нижегородцы находятся среди лидеров западной конференции. И в завершение, есть вместе с близким человеком полезно не только для настроения, но и для организма. Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, в компании близкого человека после еды сахар в крови повышался меньше и быстрее возвращался к норме. В других экспериментах присутствие близкого также влияло на реакцию организма на холод и стресс. Правда, сохраняется ли такой эффект надолго, ученые пока не выяснили. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля, в Бресте 18 с плюсом, а в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек

0: справиться при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриппалек и Гриппалек Плюс.
1: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед», Республика Беларусь.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Шакира, Шакира.

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. 9 часов и 9 минут. И у нас прямо сейчас словарный запас, вот, пожалуйста.
1: Скажите честно, ребята, у кого из вас перед важным событием, скажем, там, перед какими-нибудь соревнованиями или, скажем, первым свиданием, мутило как-то странно живот?
2: Ну, от волнения бывает, конечно.
3: Ну, бывает такое. Иногда,
1: вот,
3: да.
1: У этого состояния есть название.
0: Какое?
1: Каливубл. Каливубл.
0: Каливубл.
1: Каливубл. Так называют какую-то нервозность, тревогу или страх, который буквально ощущается в животе. То есть вроде ничего такого не ел и не пил, а вот крутит, как будто пиццу каждый день ел всю неделю.
0: Mm-hmm.
1: И самое интересное, ну, не свежий, да. Самое интересное, слово появилось еще в 19 веке, и точного происхождения у него до сих пор нет. Самая популярная версия гласит, что каливубл происходит от коли. Это колики, а вубл — это... Что-то
0: это
1: вроде
0: то, что
1: тряски.
0: Происходит после колик. Вубл.
1: Да, вубл. То есть примерно вот живот, который колбасит. Все верно. И сейчас этим словом можно объяснить свое опоздание, скажем, на работу. То есть не я задержался, потому что были пробки в городе, а, скажем, у меня случился каливубл и пришлось заехать на АЗС по пути.
2: Странная фамилия у Коли.
0: Вубл.
3: Да.
2: Ну, слушай, интересное слово на самом деле.
1: Пользуйтесь.
2: Смешно звучит, мне напоминает, знаешь, что какую-то, не знаю, игру с необычными правилами.
3: Мне напоминает...
2: Вот, которую ребятишки играют.
3: Да,
2: что
3: мне
2: вы делаете во дворе? Играем в каливубл.
3: Какое-то название финского праздника. Мы праздновали каливубл.
2: Улетит. Любой праздник можно обозвать каливубл.
3: Главное, чтобы потом после него не был каливубл.
4: Зарядная станция. Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
5: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
6: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем игрой «Главная буква». И вот здесь, друзья, в утреннее шоу можете попасть вы, присоединиться к нам и выиграть прекрасный подарок.
1: Да, что для этого нужно сделать?
0: Дозвониться.
1: Нужно позвонить нам по телефону, по городскому, 8017-242-9050. И, собственно, поучаствовать в нашей игре.
0: Да.
1: А победитель получит от нас подарок. Ручной пароочиститель Борт БДР 1920. Ну, вещь нужная.
0: Да, хорошо. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
2: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: 21 ноября.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29 323 77 00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — кондиционеры King Home.
4: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9 часов и 22 минуты, и у нас начинается игра «Главная буква». Кто участвует сегодня в игре?
1: На линии у нас Тамара. Тамара работает в бухгалтерии.
0: Здравствуйте, Тамара.
2: Доброе утро.
0: Как провели выходные, рассказывайте.
2: Ой, хорошо, в субботу была хорошая погода, прекрасно.
0: А чем вы занимались?
2: Ездила на дачу, но, правда, не работать, а жать шашлык.
0: Вот, правильно, чё, зачем работать? Пускай на даче муж работает, правильно?
2: Да.
0: Вот, а вы отдыхать. Это самое, помните, как в фильме «Москва слезам не верит», когда они выехали на загородный пикник вместе с Гошей, и он героиню с ее дочкой посадил, говорит, ваше место в зрительном зале.
1: Да.
0: Наблюдайте отсюда. Так у вас на даче должно быть. Хорошо, давайте вот что. Мы сейчас с вами сыграем в главную букву. Будем задавать вам вопросы. Вы в течение минуты должны будете на эти вопросы отвечать. Сложность заключается в том, что отвечаете только словами на выпавшую букву. Слова на другие буквы использовать нельзя. Сейчас узнаем, какая буква вам достается. Буква В. Вениамин. Достается вам или Виктор? Тут уж как. Как вам

0: выходные дни. Я буду задавать вам вопросы, вот давний ваш приятель. А вы мне рассказывайте все про ваши выходные, но только словами на букву «В». Хорошо?
1: Угу.
0: Попробуем, поехали. Минут надо продержаться. Ой, ну как веселились на выходных?
1: Веселились.
0: А где веселились?
1: Вокзал.
0: На вокзале. Слушайте, ну, хорошо. Боюсь, что он у вас был не для двоих?
1: Возможно.
0: Возможно. А что на вокзале было весело? Вот расскажите. Может, я в следующие выходные тоже сгоняю?
1: Вечер.
0: Ну, вечер наступал везде, кроме, ну, не только на вокзале. А что еще там? Ну, вечер, хорошо. Что еще было?
1: Ватрушки.
0: Ватрушки? Вы покупали их там? Продавали ватрушки?
1: Возможно.
0: То есть вы не платили за них, вы просто взяли чьи-то ватрушки и ели?
1: Воровала.
2: Отлично.
0: Кошмар. Господи, боже мой. В чем только люди не признаются в главную букву
2: выиграть? Мы это не поощряем.
0: Мы, конечно, не поощряем. Ну и время как раз закончилось. Все. Все, мы вас с вашими ватрушками и подарком отпускаем домой. Пожалуйста, что в подарок?
2: В подарок, Тамара, вы получаете ручной пароочиститель с потрясающим названием Борт БДР-1900. Компактный и мощный. Он нагревается всего за 15 секунд и помогает очищать кухонные поверхности, сантехнику, плитку, окна, оконные рамы и труднодоступные места без бытовой химии. Покупайте сантехнику Борт в магазинах и интернет-магазинах вашего города.
0: Мне Валентин сейчас напомнил человек, который в 95-м где-то годах дверь открываешь, вот он стоит вот так вот с товаром в руках.
2: Да, да,
0: молодец.
3: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента «Борт».
4: Юнистар.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: 9:29 у нас в эфире стартует новый проект от Юнистар и страховой компании ТАСС, который называется «Уроки оптимизма».
4: Здесь мы поупражняемся в остроумии и умении смотреть на жизнь без негатива. У нас, знаете, есть герой, вечно вздыхающий ежик, который каждый день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис ТАСК. Давайте послушаем, что с ним случилось сегодня.
3: Давайте.
5: Привет! Хороший сегодня день был, пока я не подошел к своей машине. Внимание, конечно, приятно, но не тогда, когда что-то нацарапывают на крыле. Что мне теперь с этой царапиной по всему борту делать?
3: Итак, нашему ежику поцарапали машину. Давайте подумаем, какие плюсы могут быть в этой ситуации. Самые остроумные варианты мы озвучим в эфире уже через 7 минут. Отправлять варианты нужно нам в Телеграм. Номер Телеграма, Валентин, пожалуйста.
4: Плюс 375-29-610-9950.
3: Итак, самые остроумные варианты. Ежику поцарапали машину. И какие плюсы в этом могут быть. Давайте через 7 минут подводим итоги. Собственно, узнаем, есть ли в этой ситуации что-то хорошее.

0: Реклама.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Майолис Спиндлер, Франция. Реклама.
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
3: Время выбирать часы в Tempus.
4: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
5: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
6: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век бай и магазинах города.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
7: Это была реклама.
9: Доброе утро. В Беларуси 9.33. В Беларуси до конца года появится приложение для записи регистрации в электронной очереди на границе. Им смогут пользоваться как водители легковушек, так и большегрузов, сообщает Белта. Белорусский государственный медицинский университет впервые вошел в мировой рейтинг лучших вузов Times Higher Education. В опубликованном рейтинге БГМУ оказался в группе 2001+, причем раньше университет имел только статус участника, который предоставлял данные для рейтинга. В минском метро могут появиться поезда, которым не нужен машинист. Российский Трансмашхолдинг рассматривает возможность запустить такие составы в столичной подземке. Сейчас организация тестирует первый беспилотный поезд в метро Санкт-Петербурга. Хоккеисты «Динамо Минск» сегодня

0: профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин. Говорит вирусам стоп. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля, в Бресте 18 с плюсом, а в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: 9 часов и 41 минута. У нас стартовал новый проект от Юнистар и страховой компании ТАСС, который называется «Уроки оптимизма». Герой нашего радиосериала «Ежик» попал в очередную неприятность. Вот что с ним случилось. Давайте еще раз послушаем.
1: Привет! Хороший сегодня день был, пока я не подошел к своей машине. Внимание, конечно, приятно, но не тогда, когда что-то нацарапывают на крыле. Что мне теперь с этой царапиной по всему борту делать?
0: Мы просили вас подумать, есть ли в этой ситуации хоть какие-то плюсы. И вы их нашли. Вот какие сообщения прекрасные приходят к нам.
2: Инна пишет: как сказал бы мой супруг, царапина на скорость не влияет.
0: Если она не на лбу.
2: Да. Анна написала: это ежиха обнимала и поцарапала машину. Он ей нравится. А когда вторая половинка довольна, значит, и еж счастлив.
0: И еж счастлив.
2: Да, хорошо. Ольга написала: официальное боевое крещение. Больше не нужно сдувать с машины каждую пылинку. Теперь можно парковаться у кустов и не падать в обморок от летящих с дороги камушков. Вероника: ну, наконец-то познакомлюсь со своим страховым агентом.
0: Спасибо большое. Очень-очень много вариантов. Это лишь малая часть, которую прочитал Валентин Середа. Да. Очень приятно, что вы такие оптимизмы и... Оптимизмы.
2: Оптимисты, конечно. Нам прислали оптимизмы.
0: Ну, кстати, хорошее название. Какой вариант нам кажется самым остроумным?
2: Мне очень нравится «царапина на скорость не влияет».
0: Мне тоже очень нравится этот вариант.
3: Ну, а как же царапина? Как же машину помыла сразу на скорость? Плюс 10 лошадиных сил.
2: Ты, ну, если только плюс, но на скорость не влияет.
0: Так это же плюс.
2: Ну да.
0: Саш,
2: ладно.
0: Ты и здесь нашел плюс, видишь?
2: Видишь, хорошо. Ты тоже оптимизм.
0: Самое главное, Саш, когда тест какой-то, там будут плюсики, ты... Смотри.
3: Давай без этого.
0: Легко быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис от компании ТАСК. Например, в сегодняшней ситуации помогло бы автокаска от ТАСК.
4: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
5: Профессор, ваша формула работает?
6: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
7: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
7: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается. Впереди у нас утренний гороскоп. Друзья, слушайте внимательно. Будете знать, как правильно провести понедельник.
1: Да, а еще обязательно дослушайте до конца, потому что в финале я расскажу, какой знак самый счастливый сегодня.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Байкальской до Дачной и от Логойского тракта до Всехсвятской.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про чудо-обои, которые сами могут вырабатывать электричество, а еще узнаем, нужно ли готовить себя к осени.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу».
3: Реклама.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсез, Франция.
1: Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029

0: На Ами Бай.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Тепло, теплее. Горячий понедельник в Суши Хаус. Второй ролл-дог в подарок по промокоду HOT. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.

Здесь рождается наша драже Джойси. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойси. Настроение на максимум.

0: Ну, начинай, Валентин.
1: Овен сегодня способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться и со знаком плюс, и со знаком минус.
0: Тельцы, от быстроты принятия решений сегодня будет зависеть многое.
1: Близнецам сегодня не следует расслабляться, от их внимательности и предусмотрительности, и даже от недоверчивости может очень многое зависеть.
0: Раки, приготовьтесь к критике от окружающих.
1: Львы сегодня будут строги, но справедливы, по крайней мере, им так будет казаться.
0: У дев сегодня прекрасный день, продемонстрирует свои лидерские способности.
1: Весам сегодня гороскоп дает шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то.
0: Скорпионы, если день начнете с улыбки, неделю так и проведете.
1: Стрельцам сегодня гороскоп советует избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фэншуй, освободить в своей жизни место для нового.
0: Козерогам сегодня очень важно успевать. Друзья мои, от вашей пунктуальности сегодня зависит ваша карьера.
1: А вот Водолею сегодня не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги. Есть вероятность ошибиться.
0: Рыбы сегодня могут проснуться с нежеланием что-то делать, но в течение дня это нежелание постепенно уйдет. Кто же главный счастливчик дня? Давайте узнаем прямо сейчас.
1: А главный счастливчик дня сегодня Водолей, потому что на все вопросы вы можете говорить: мне сегодня ответственные решения принимать нельзя.
2: Зарядная станция. Вы слушаете
3: радио Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
2: Ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно!
3: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом доме.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Друзья, все самое любопытное и самое интересное. Для тех, кто вдруг пропустил утреннее шоу, мы повторим еще раз вместе с Валентином уже через 7 минут.
1: Очень коротко, да, через 7 минут.
0: Петр Сафронов, Валентин Середа, Саша Романов. Доброе утро.
2: Реклама. Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для усёй семьи с выгодой. Подробности Мегато.бай и по телефону 7976.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает.

0: Практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте GrowingBuy.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира «Корм для кошек и собак» «Уника».
7: Уника? Уника? Уника?
6: Ищите уникальный

Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси 15 октября стартует набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. Подробности есть в сети. К слову, Белорусский государственный медицинский университет впервые вошел в мировой рейтинг лучших вузов Times Higher Education. В опубликованном рейтинге БГМО оказался в группе 2001+. Причем раньше университет имел только статус участника, который предоставлял данные для рейтинга. Для попадания в основной список вуз должен иметь не менее 1000 научных публикаций. Наш вуз достиг этого показателя.

0: количество. Пока не называются. Компания сотрудничает с Минским метрополитеном около 40 лет и поставляет для нас вагоны «Минск-2024», сообщает «Минск Новости». И в завершение, в Национальную гвардию Мексики приняли на службу чихуахуа ростом всего 21 сантиметр. Маленький пес по кличке Команда заметно отличается от своих сослуживцев, немецких овчарок и лабрадоров. Несмотря на размер, он стал полноценным участником одного из подразделений гвардии. В соцсетях его уже прозвали самым маленьким бойцом мексиканской нацгвардии. Для тренировок Команда получила экипировку по размеру, тактический жилет, защитные очки и шлем с небольшой камерой. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля, в Бресте 18 с плюсом, а в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И мы с вами сейчас в утреннем дайджесте все самое любопытное еще раз повторим. Ну вот открытие такое для меня, во всяком случае, хотя для белорусских ученых не открытие. Оказывается, у нас в водоемах в Беларуси можно встретить медуз. И их становится все больше и больше. Но впервые они, оказывается, появились еще в 2018 году. Вот наши белорусские водоемы начинают все больше напоминать какие-то южные.
1: Да,
0: черепахи,
1: да, да,
0: медузы,
1: да, да.
0: Как

0: Крокодилы скоро пойдут, каймановые.
1: Вот попробуй на Комсомольское озеро выйди в плюс 32, да? Там такие медузы плавают.
0: Крокодилы.
1: И крокодилы, кстати, тоже. Они на пляже в основном лежат.
0: Спасибо. Валентин Середа. Самый миролюбивый человек. Любящий человечество.
1: Я к крокодилам не подхожу, особенно в жару. Ты что?
0: Так, что тебе запомнилось?
1: Мне запомнился совет от психологов, как сделать понедельник легким. Оказывается, очень просто. Не надо проверять почту, телефон и соцсети в первой половине дня. Дело в том, что эксперты говорят, что первая половина утра в офисах проходит спокойнее, чем бурная середина недели. И это позволяет очень мягко войти в рабочий процесс. Поэтому не надо прикасаться.
0: Добавил бы к этому еще. Давайте вообще ничего не делать в понедельник. Давайте. Это будет идеально хорошо.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар, 10 часов и 12 минут, и прямо сейчас у нас начинается ставка на хит. Мы с Валентином принесли по песням,
1: да.
0: А вы можете выбрать после описания этой песни, какую будем слушать, написав Сафронов или Середа в Телеграм. Что у тебя сегодня, Валентин?
1: У меня сегодня песня, которую, ну вот, может спеть парень во время знакомства с отцом своей возлюбленной, чтобы попросить благословения на ее руку и сердце. Ну, то есть такая песня, знаешь, она в меру плавненькая, вот такая в меру интересная. Ну вот, чтобы не сильно смущать отца, да, чтобы не сильно выставлять себя идиотом перед отцом своей девушки.
0: Ну хорошо, давайте послушаем, если, конечно, наберет достаточное количество голосов. Ну и пишите Сафронов в Телеграм, если хотите послушать мой хит.
1: А у тебя
0: меня
1: что?
0: Сегодня песня

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про чудо-обои, которые сами могут вырабатывать электричество. А еще узнаем, нужно ли готовить себя к осени.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
3: Наконец-то шоу.
2: Реклама.

0: проведения лотереи за 3 января 2029 года.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
2: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами. Радио.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама.
3: Ну что же, подводим итоги ставки на хит. Вот как у нас распределились места. Второе место сегодня занимает хит, который принес нам Валентин Середа.
4: У этой песни очень простой, цепляющий текст, построенный на живом разговорном английском языке. Поэтому, конечно, по этой песне очень хорошо английский изучать. Да,
3: да, Root Magic. А песня, которую принес я сегодня на первом месте,

0: Реклама. Горячее предложение в три цены. По 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Три цены. Три цены.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.

0: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialopestra.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.
3: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.
5: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Шакира, Шакира.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Когда за окном серая картинка, так и хочется убежать от городской суеты. Туда, где шум прибоя, там, где солнце и море. Но потом вспоминаешь, что на календаре понедельник. И время думать снова о работе. Кто-то скажет, что это какой-то день сурка. Кто там, но точно не я. Для меня работа — это уникальная возможность наполнить ваши будни яркой музыкой и интересным, надеюсь, диалогом. Напомню, что у нас есть Telegram. Это возможность общаться, не отвлекаясь надолго от рабочего процесса. Но главное в эфире Unistar — это все-таки музыка. Она делает старт рабочей недели гораздо приятнее, поэтому делайте громче. Наполним ваше пространство хитами. Скоро в эфире Divex поет Slow Down. Чуть раньше Анна Асти. И не пропустите хит от Расмус. В этом ритме будем двигаться дальше, но для начала узнаем актуальные новости.
2: Реклама.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфорт, держка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
8: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама.
9: Вы слушаете.

0: слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
0: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Белорусов начали прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости ОРВИ из-за учебного сезона. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище. Затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке «Великий камень». Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028 году, сообщают Минск-Новости. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» завтра на Минск-арене примут нижегородская «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:10. Команды уже встречались в сентябре. Тогда «Торпедо» отыгралась с 1-3 и победила по буллитам со счетом 4-3. И в завершении. Есть вместе с близким человеком полезно не только для настроения, но и для организма. Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, в компании близкого человека после еды сахар в крови повышался меньше и быстрее возвращался к норме. В других экспериментах присутствие близкого также влияло на реакцию организма на холод и стресс. Правда, сохраняется ли такой эффект надолго, ученые пока не выяснили. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля. В Бресте 18 с плюсом. В Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 градусов, а выше нуля. В Бресте 18 с плюсом. В Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед» Республики Беларусь.
4: Как мы уже с вами поняли, синоптики не обещают нам яркий старт рабочей недели, но в то же время и не прохладный. Поэтому пускай он будет действительно комфортным для вас, ну а мы наполним ваш понедельник классной музыкой и слушаем в эфире «Не старт», только хит за хитом. Впереди у нас группа «Расмус».

0: Down. Это точно про наш с вами понедельник. Особенно для тех, кто с самого утра решил взять бешеный темп. Но кто сказал, что понедельник надо начинать с разгона? После выходных нужно плавно включаться в бодрый офисный ритм. Поэтому, если только добрались до работы, сначала включаем компьютер, потом себя, смотрим, что действительно срочно, выбираем первую задачу и спокойно приступаем. Без попытки прожить за всю рабочую неделю до обеда. Знаете, энтузиазм — это, конечно, прекрасно, но его желательно немного оставить и на вторник. Так что набираем темп постепенно. Кнопка «Войти в систему» все-таки не означает начать спринт, но на этой дистанции мы, конечно, с вами вместе. С вами в студии Нестор, я, меня зовут Саша Козырев, и хит «Read All About It» он у нас по курсу.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Не проверяйте почту, телефон и соцсети, ну хотя бы в первой половине дня. Почему это сработает? Потому что часто первая половина утра в офисах проходит спокойнее, чем бурная середина недели, и это позволяет мягко войти в рабочий процесс.
3: Всегда думаю, а что же делать в этом случае вот с такой рекомендацией сотрудникам почты? Как им выйти на работу в понедельник с утра?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мегато.бай и по телефону 7976.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер — бренд здорового питания «Экспонента».
13: Я на экспоненте.
14: Просто я на экспоненте.
13: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
14: Я на экспоненте.
13: Каждый день на экспоненте.

0: Where you kiss me от Атомаса в эфире Юнистара. Страстных, на сложных отношениях, где притяжение сильнее душевной близости. Знаете, иногда наш рабочий процесс подозрительно напоминает этот сюжет. Эмоционально мы уже где-то в отпуске, но физически нас снова тянет к ноутбуку. Говорим, сегодня точно уйду вовремя, а потом остаемся ради еще одной задачи. Она обещает занять всего 5 минут, мы опять в это верим. И вроде хочется спокойствия и здоровых границ на работе, но тут приходит сообщение «Без тебя не разберемся». И все, мы снова чувствуем себя нужным и открываем таблицу. Песня, конечно, об отношениях. Но почему так хочется вот переслать ее в рабочий чат, непонятно. Кстати, можно попробовать, но, возможно, у вас появится и новый фаворит для отправки вашим коллегам. Есть, кстати, вот такие варианты. Sad Girl от Биби Рекс и Дэвида Гетта. Хит по волнам скоро в эфире Юнистар от Бурито. Послушаем хит от Келли Кларксон «Because of You». Хит за хитом продолжают наш рабочий понедельник, но для начала отправимся расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Авард». Сухие и влажные корма супер-премиум-класс

0: сводит меня с ума.
1: Раф, подтверждаю. Авард, я обожаю. Раф.
2: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум класса Авард. Авард. Каждый питомец – это чемпион достойной награды.
3: Привет! Сегодня слушайте дело про кота Семена. Каждую ночь он не дает спокойно спать своему хозяину. Как только тот ляжет в постель, кот сразу начинает нападать на его ноги под одеялом. Почему он так делает и как отучить кота от этой привычки, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
4: Ну, любое шевеление ног под одеялом кошачий мозг считывает как движение какой-то мелкой добычи, например, мышки, которая шуршит в траве. В этот момент у кота просто отключается вот этот вот образ любимого хозяина, и на полную мощность включается инстинкт хищника. Ну и эта ситуация усугубляется ночью или на рассвете, когда у котов наступает пик природной активности. Для них это уже такая тренировка охотничьих навыков. Поэтому, чтобы защитить свои пальцы, никогда не играйте с котом руками или ногами под одеялом, потому что вы просто закрепляете у него эту привычку. Лучше перенаправляйте его энергию. Перед сном активно с питомцем поиграйте с помощью удочки-дразнилки или другой игрушки, и затем плотно покормите, чтобы ваш хищник спал вместо того, чтобы заниматься охотой.
3: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
5: Звериное дело.
6: Реклама.

0: Милый, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
0: Радио Ю.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобовский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — спрей для горла Пеларго.
3: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
4: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
4: Что случилось?
3: Горло у меня болит и щекотит, и першит.
5: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПВ». Великобритания.

0: Немного динамики в наш рабочий понедельник от Биби Рекс и Дэвида Гетта. Sad Girl в эфире Юнистар. Хочу напомнить, друзья, уже совсем скоро, 28 ноября, Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну и, конечно же, на сайте можно послушать нас в идеальном качестве. Заходите, включайте и в эфире ждем мисс. Hello. Supergirl чуть раньше. И отличный хит от KMRO. Let's go. Все это в наших динамиках в ближайшие 10 минут, но для начала актуальные новости.
1: Реклама.
2: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Тепло, теплее. Горячий понедельник в Суши Хаус. Второй ролл-дог в подарок по промокоду HOT. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
8: Уника, уника, уника.
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: Добрый день, Беларусь, 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Столичная ГАИ на этой неделе уделит пристальное внимание безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. Речь о пешеходах, велосипедистах, а также тех, кто использует электросамокаты или гироскутеры, передает телеканал ОНТ. Акция стартует сегодня. Инспекторы и службы общественной безопасности будут дежурить на аварийно-опасных участках у пешеходных переходов. Почти 190 тысяч иностранцев въехали в Беларусь без виз с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что чаще всего к нам приезжают жители соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств до конца этого года. В Беларуси 15 октября стартует набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. И в завершении выпуска. Мальчику в Барановичах дали редкое имя. Малыша назвали Айвором. Это первый такой случай в местном ЗАГСе за последние 53 года. Имя имеет скандинавские корни и означает «тисовый воин». А в славянской версии Айвор трактуется как «мудрый» или «богатый опытом». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Белый ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошное предложение. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.com. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах Беларуси без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 тепла, в Бресте 18 с плюсом, в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Ну а мы продолжаем наполнять понедельник классной музыкой. С вами по-прежнему я, Саша Козырев. Всем привет и делайте громче. Кеймаро, let's go в ближайшие минуты.

0: 20-я строчка рейтинга Unistar Top 20. Hello, от Мизма в эфире Unistar. Да, увы, на прошлой неделе не хватило лайков Мизма, и он оказался сразу на 20-й позиции в шаге от вылета из нашей двадцатки. Вы можете это исправить. Как? Тогда загляните на сайт unistar.by в раздел Unistar Top 20 и проголосуйте за свои любимые хиты. У вас на это есть ровно одна неделя, чтобы поддержать любимчиков. Ну а мы с вами летим дальше в формате хит за хитом. И уже скоро в эфире Unistar мы сыграем в игру «Я знаю пароль». Готовы принять участие? Есть свободная минутка. И попробуйте подобрать пароль. Вы понимаете, что у вас это получится. Тогда обязательно оставьте заявку у нас в Вайбере, точнее в Телеграме. Давайте так, в Телеграме 610-9950. Напишите туда, к нам в Телеграм, всего лишь одну фразу: «Я знаю пароль». Ну а с кем мы сыграем в прямом эфире, узнаем через 10 минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Да, надо настроиться на позитив. Исключительно вот с утра. Вот вы проснулись, никаких негативных мыслей. Абсолютно ничего плохого в вашей жизни не происходит.
3: Просто только понедельник, да, просто будильник зазвонил. И начальник на работе злой ждет. А так все прекрасно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мехато.бай и по телефону 7976.
2: До вторницы осталось 11 часов.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf Перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
2: Напоминаем! До вторницы осталось 11 часов.

0: Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
1: Через 11 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
2: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Тебя не узнать.
5: Классный образ.
6: Все осенние распродажи в Outlet'ом. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
7: Тогда и я побежала.
8: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
11: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»,

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар, стартует игра «Я знаю пароль». В рамках этой игры наш участник попробует подобрать пароль к нашему сейфу, а получится у него это или нет, мы узнаем только в конце. Кстати, победитель, если вскроет наш сейф, то заберет 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Но сегодня попробует это сделать Инна. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Инна, ну как вы уже признались, вы работаете домохозяйкой. Ну, скажете, кто-то скажет, несерьезно, но на самом деле это такая работа каждый день дома. Это столько нужно сил, нервов, терпения. Инна, ну рассказывайте, как добавляете разнообразие в свои рабочие будни?
2: Слушаю Юнистар, танцую на кухне с шваброй, со всем, чем только можно.
1: Это классно, на самом деле. Хороший вариант. Ну, а вот осень началась уже, активно продвигается. Возможно, что ли, что-то успели попробовать за эту осень? Какое-то новое увлечение, хобби?
2: Вы знаете, как-то нет. Как-то тут с детками заболели, долго болели, поэтому больше дома как-то сидели и еще не...
1: Не до этого было.
2: Разнообразие, да, как-то еще не внесли в нашу жизнь.
1: Ну что ж, Инна, тогда добавим разнообразие прямо сейчас. Напомню, в нашей игре нужно будет выбрать для начала одну из трех категорий. После этого я задам 3 максимум вопроса. У каждого вопроса есть 3 варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на вопросы, таким образом вы подберете пароль из 3 цифр, а вот окажется он верным или нет, мы узнаем с вами только в конце. Давайте начнем, наверное, с категории, которые сегодня представлены.
0: География. Литература. Одежда.
1: Смотрите, практически школьная программа. География, литература и одежда. Какая из этих категорий вам нравится? В какой бы попробовали ответить на мои вопросы?
2: Одежда.
1: Итак, вы выбрали категорию одежда. Поехали. Ну, честно, Инна, скажите, вы шопоголик?
2: Да.
1: Я тоже прекрасно вас понимаю. Ну что ж, первый вопрос категории «Одежда». Как называлась синтетическая ткань, популярная в 60-х и 70-х? Вариант номер 1. Кремплен. Вариант номер 2. Кремданс. Вариант номер 3. Креманка.
2: Кремплен. Номер 1.
1: Это был номер 1. Все верно, да. Зафиксировали. Идем дальше. Смотрите, как называется накладной карман на одежде с двумя боковыми отверстиями? Вариант номер 1 – коала. Вариант номер 2 – кенгуру. Вариант номер 3 – белка.
2: Даже как-то затрудняюсь.
1: Так, Инна, соберитесь. Первый вопрос, мне кажется, был суперсложный, а вот этот гораздо проще. Еще раз. Накладной карман на одежде с двумя боковыми отверстиями. Коала, кенгуру или белка?
2: Ну... кенгуру, возможно.
1: Ну, вы считаете, что это вариант номер 2. Хорошо.
2: Да.
1: Зафиксировал. Идем к третьему вопросу. Как называется вид ажурной вышивки? Вариант номер 1. Медичи. Вариант номер 2. Да Винчи. Вариант номер 3. Ришелье. Итак, 3 знакомые фамилии. Очень известные. И как, в честь кого назвали тот самый вид ажурной вышивки? Медичи, да Винчи или Ришелье? Один, два или три?
2: Три, возможно.
1: Все-таки 3 выбираете. Зафиксировали. Итак, напомню, что на первый вопрос вы ответили, что кремплен – это синтетическая ткань, которая была супер популярна в 60-х и 70-х. Когда я вас спросил, как называется накладной карман, вы долго думали, но все-таки решили, что это кенгуру. Вариант под номером 2. А вот как называется вид ажурной вышивки, пожалуй, поставил вас действительно в тупик. И вы считаете, что это ришелье. Давайте узнаем, правильные это ответы или нет.
0: Пароль подобран верно.

0: 1, 2, 3. Трижды ответили правильно. Открывайте наш сейф, а там для вас и на классный подарок. Это 1 килограмм шашлыка от кафе бара «Мустанг». Но я хочу сказать, что пора задуматься, где весело, вкусно провести новогодний корпоратив. Кафе баре «Мустанг». Сочные стейки, ребрышки, барбекю, шашлык из свинины, баранины и многое другое, приготовленное на открытом огне. И не только. Все вы можете попробовать в кафе баре «Мустанг». Поселок Ждановичи, всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону А1-775-37-35. Ну а всем, кто готов с нами сыграть, кому понравилась игра «Я знаю пароль», друзья, завтра в это же время в 12:30 ждите.
1: «Я знаю пароль». Партнер программы «Загородное кафе «Мустанг».
2: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: До вторницы осталось 11 часов.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
6: Время дарить. Время «Темпус».
3: Через 11 часов начнется «Пицца-вторница в пицце-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
7: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте trizuny.by или по телефону 7300.
8: Трицуны, трицуны.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер кондиционеры «King Home». Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

за хитом.

0: За окном у нас 12:58, понедельник, 5 октября. И знаете, обычно в понедельник хочется запланировать все и желательно закончить половину до обеда. Но на этот раз астрологи предлагают другой подход. Прежде чем браться за новое, нужно разобраться с тем, что уже накопилось. Так что идея этого понедельника простая. Меньше лишних обещаний, больше завершенных дел и немного смелости там, где вы давно сомневались. Конечно, астрология — не научный прогноз продуктивности, но повод разобрать рабочие задачи завалы вполне подходящие. Ну а мы для этого подберем отличный плейлист. В ближайшие минуты Moving to the Sun от Хюгела. Дима Билан поет «Ты должна рядом быть». И в начале музыкального часа Stereo Love. Ну а прямо сейчас узнаем с вами актуальные новости.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
3: Реклама.
4: Белл Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: радостью вместе с Бел-Ювелир-Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
7: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантисмед».

Добрый день, Беларуси. 13 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня с главой российского банка ПСБ Петром Фродковым. Об этом сообщает Белта. По словам президента, наша страна планирует очень активно развивать сотрудничество с этим российским банком. Белорусское правительство готовит план по развитию совместных отношений. Александр Лукашенко подтвердил полную готовность

0: готовность к обсуждению любых вопросов и совместной работе. Медосмотр на права можно будет пройти еще в 4 поликлиниках Минска. Как сообщает телеканал СТВ, Минздрав решил перераспределить поток пациентов, чтобы разгрузить 24-ю поликлинику спецмедосмотров. С середины октября получить медицинское заключение для получения водительского удостоверения можно будет в 3-й районной поликлинике на Воронянского, в 5-й городской поликлинике на Есенина, а также в 30-й на Кольцово и в 40-й на Люцинской. Большой жилой комплекс начали строить в Минске в микрорайоне Сухарева. Квартал появится в границах улиц Горецкого и Янковского, пишут Минск-Новости. Всего планируется построить 15 высоток. Квартиры в первых домах будут продавать всем желающим, но вместе с машиноместом на паркинге. А вот следующие 8 высоток пока зарезервированы для очередников. Первые 4 дома планируют сдать в 2028 году. И в завершении выпуска над Беларусью пролетят дракониды. Пик метеорного потока белорусы смогут увидеть в ночь с четверга на пятницу. В этом году условия для наблюдения будут идеальными, так как Луна почти полностью скроется и не будет засвечивать небо. Смотреть на дракониды можно уже вечером 8 октября, когда полностью стемнеет, а пик придется на 4 часа утра 9 октября. Поток будет спокойным, ожидается около 5 падающих звезд в час, и их будет видно невооруженным глазом. Главное, чтобы не мешало городское освещение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах Беларуси без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 19 тепла, в Бресте 18 с плюсом, в Витебске и Минске сегодня днем до 15 тепла. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Мегатоп».
4: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мегатоп.бай и по телефону 7976.
5: Понедельник за окном, и знаете, в понедельник кажется, что за одну рабочую неделю можно успеть абсолютно все. Но на поиски этого ответа, получится или нет, у нас ровно 5 дней в запасе. Кстати, на этой дистанции мы в одной компании слушаем хит за хитом в эфире «Юнистар».

0: Вместе с Юнистар преодолели с вами большую часть рабочего дня. За окном уже 13:20, и мне кажется, в понедельник у нас две рабочие стратегии. Первая – тихо спрятаться за монитором, внимательно смотреть в таблицу и надеяться, что фраза «кто готов взяться» пролетит мимо. Ну и, конечно, вторая – пока есть силы показать, на что вы способны. Предложить идею, закрыть сложную задачу и уверенно сказать «я разберусь». И вот здесь, конечно, вопрос. Вы сегодня в какой категории? Давайте искать ответ вместе и слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Меня зовут Саша Козырев, вам большой привет. Ну а в эфире Диги-Диги от WizKids.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Стрельцу звезды гороскопа сегодня советуют избавиться от чего-то старого и надоевшего. Давайте летнюю одежду выбросим.
0: Ой, ну слушай.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет — рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидания превращаются в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь — все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.

0: Love в эфире Юнистар. Поет о том, как важно отпустить внутреннее осуждение и страх перед сильными эмоциями. И смысл можно спроецировать на нашу осень. Ведь если вы хотите новых эмоций, слушайте внимательно эфир. Запоминайте кодовое слово. Да, уже скоро, 28 ноября, Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы ждем Дай-Дай, как раз таки от Шакиры. Чуть раньше мод. My happy ending от Avril Lavigne. Ну, а на этом буду прощаться. Меня зовут Саша Козырев. Услышимся с вами завтра. Дальше хит за хитом и Вадим Савин у микрофона.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар. Партнер программы «Стоматология Стомика».
2: Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: Осенью природа преображается, и мы с удовольствием гуляем по паркам и собираем с детьми букеты из ярких листьев. Но задумались ли вы, куда исчезает зеленый цвет?
4: Нам кажется, что дерево просто засыпает. Пора вспомнить уроки биологии, ведь это сложный химический процесс. Зеленый цвет листве дает хлорофилл – вещество, которое улавливает солнечный свет и кормит дерево. Осенью солнца мало, дерево включает режим экономии и перестает его вырабатывать. И вот интересный факт. Желтый пигмент изначально был внутри листьев все лето, просто хлорофилл его скрывал. А вот яркий красный цвет дерево производит специально перед холодами, чтобы защитить листву от первых заморозков. Так что багряный лес – это не увядание, а умная защита природы. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Оптимизм.

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Реклама.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного

0: оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: Время выбирать часы в «Темпус».
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
10: Я на экспоненте.
11: Просто я на экспоненте.
10: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
11: Я на экспоненте.
10: Каждый день на экспоненте.

И в Нидерландах, и в Корее, и в Испании, и в Африке. Всюду, где есть интернет, где можно поймать Юнистар на нашем сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Всюду и везде можно послушать и Шакиру, и Берна Боя, и их классный хит «Дай-дай». Ну а сама Шакира 28 ноября выступит у подножия египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот концерт, а я уверен, что вы хотите, конечно же, тогда играйте вместе с нами, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды, а еще премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. И еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Они с бесплатной страховкой для поездок за границу и с привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру. Привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Друзья,

0: Сегодня, завтра и всегда. И в нашей игре в том числе. Ну что, на ближайшие 3 часа я полностью ваш. Вливаюсь в ваши ряды. Легкого нам с вами дня. Дальше под музыку Рианы. Послушаем ее очень скоро. А еще группа «Серебро». И уже через 5 минут на Инистар сами Джей-Зи, Алиша Кис раскачают понедельник классной музыкой. Это Empire State of Mind.
1: Реклама.
2: День рождения, Белювелир Торг. А это значит мега скидки на потрясающие украшения и супер бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesCon «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Радио «Юнистар».

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

Александр Лукашенко поддержал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом президент заявил сегодня на встрече с главой российского банка ПСБ Петром Фродковым, пишет Белта. Глава государства отметил, что в последние годы белорусы, особенно молодежь, стали чаще ездить в российскую столицу. Благодаря новой железной дороге поезда смогут разгоняться до рекордных 400 км в час, и время в пути между Минском и Москвой сократится до 3 часов вместо нынешних 9. Между тем, в Минском метро могут появиться поезда, которым не нужен машинист. Российский Трансмаш Холдинг рассматривает возможность запустить такие составы в столичной подземке. Сейчас организация тестирует первый беспилотный поезд в метро Санкт-Петербурга. При этом сроки запуска таких составов в Минске и их количество пока не называются, сообщает Минск Новости. Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме. По традиции она открылась с объявления лауреатов в области медицины и физиологии, пишет Белта. Премию присудили трем ученым из США и Германии за прорыв в изучении мозга. Открытие ученых можно использовать в лечении психических расстройств, а также проблем со зрением. Завтра назовут лауреата по физике, а в среду по химии. И в завершении выпуска «Силы суперинтеллекта» появятся в США. Эта новая госструктура создается по инициативе Дональда Трампа после большой сентябрьской встречи американского президента с руководителями главных технологических гигантов мира, таких как Google, OpenAI, Meta, NVIDIA и других. Трамп считает, что новое ведомство поможет перевести США к мировому лидерству в сфере продвинутого искусственного интеллекта и защитить интересы американцев. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 38.

0: по телефону 029-395-7-395 и на белювелирторг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» – при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске, в остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амонтисмед», Республика Беларусь.
4: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами нескучного дня, теплой недели и денежного октября. На часах 14.05, самое время слушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на «Енистар» Алиша Кис и Джей Зи, это «Empire State of Mind».

0: половинка нашего эфира «What If» — это проект «Нептуника», который, кстати, в минувшие выходные дебютировал сразу на 11 месте в хит-параде «Юнистар». А кто постарался? Кто голосовал? Кто продвинул его в начарт? Конечно, это вы. Спасибо за голосование, спасибо за свежую двадцатку. Подробности радиочарта «Юнистар» на сайте unistar.by. Заглядывайте на страничку хит-парада, изучайте кто где, находите вашего фаворита. Я надеюсь, он на первом или она на первом месте. Если нет, ставьте лайки каждый день за вашу любимую музыку, поднимайте повыше. Чем выше в хит-параде ваша любимая песня, тем чаще всю неделю она будет звучать для вас на «Юнистар». Вот такой простой закон. Ну и мы с вами продолжаем заниматься делами. После обеда в понедельник, 14:22, я заряжаю для вас Риану и дальше на «Юнистар» хит за хитом. И до 17 буду с вами сегодня. От меня, Вадима Савина, большой привет!
1: Сегодня утром на «Юнистар» было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Кстати, в Минске в водоеме черепахи.
3: Абсолютно. Да, своими глазами видел.
2: Да, целых 3 штуки, как минимум, недалеко, кстати говоря, от Уруча,
3: да,
2: проживают.
3: Да, да.
2: Поэтому, друзья,

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.

0: января 2029 года.
1: Тебя не узнать. Классный образ.
2: Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
1: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
3: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

0: Подаренные годами. Кардиант. 20 лет лучших моментов. И безусловная любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер раствор для горла Пеларго.
3: Мужчины, я дома.
4: А у нас горло болит.
5: Щекочет и першит.
3: Что ж, придется идти в аптеку.
6: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
7: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Дуа Липы «Don't Start Now», что значит «Только не начинай». Don't show up, don't come out. Не приходи, не появляйся, не надо снова проявлять ко мне внимание. Уходи. Ведь ты знаешь как? Не надо снова проявлять ко мне внимание. Эту песню Дуа Липа записала всего с пары дублей, а ритмичные хлопки, которые ведут нас сквозь куплеты, не были запланированы. Соавторы песни просто дурачились в студии и хлопали в такт музыке прямо во время записи. Продюсеру так понравился этот элемент, что он оставил его в финальной версии, усилив цифровыми сэмплами. Импровизировали и во время съемок клипа. Режиссер видео отказался от услуг профессиональных актеров массовки. Вместо этого команда клипа устроила настоящую закрытую вечеринку для бруклинской молодежи. Людям просто включили

0: комментарий.
1: Дуа Липа, красотка, спасибо ей за классную порцию бодрости. Это Don't Start Now, только что здесь хитом комментарий. Ну что, она помогла сделать наш с вами понедельник легким. И пусть он заиграет новыми красками. Оставайтесь с нами, оставайтесь на Инистар. От меня, Вадима Савина, большой привет. Ну и, кстати, если в течение дня вас интересует хит из нашего эфира, есть как минимум два способа узнать, что играло на Инистар. Первый на нашем сайте inistar.by, а второй в вашем смартфоне. Узнавайте через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно, это важно. Скачивайте из Google Play или App Store. И в мобильном приложении Unistar узнавайте не только, что играло, но и что будет играть. А будет, кстати, Минелли и ее хитовый «Рам-пам-пам». Ждем Holy Flame, а? Раньше стали Адам Левин, Maroon 5. Через пару минут на Unistar One More Night. И дальше хит за хитом.
0: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
3: Реклама.
4: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть

0: «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
10: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Это группа Cat's Eye, ныне стар новые героини эфира, чартов и стримингов, и их новинка Animal уже дебютировала в нашем чарте. Влетела скромненько, правда, на 16-м месте, с 16-й строчки стартовали, но, мне кажется, друзья, все еще впереди. И эти красотки с задорным хитом обязательно покорят нашу вершину. Чем быстрее это случится, тем чаще они для вас будут петь на Unistar. Ставим им лайк на unistar.by, ну и сверяем часы 14.58. Прямо по курсу на Unistar очень много музыки нон-стоп, чтобы вам классно поработалось с нами, училось в удовольствии и отдыхалось. Тоже очень важно, с комфортом. Кого будем слушать? Адам Ламберт скоро. А от него What I Want From Me. Ждем мистера Всезнайку Тедди Суимса. Ну и кроме Mr. Know It All послушаем Angels. А это уже Маранди до их появления. На Unistar остается 5 минут.
1: Реклама.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Я начну.

0: лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, Беларусь, 15 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода резко изменится во второй половине недели. С пятницы ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура упадет до плюс 8 по северу и до плюс 16 по югу. Ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Контролеры в Беларуси начали работать по-новому. С этого дня они обязаны включать видеорегистратор во время проверки талончиков в автобусах, троллейбусах и трамваях. Предупреждать пассажиров о том, что ведется видео- и аудиозапись, контролеры должны заранее. Записи будут использовать при разборе спорных ситуаций и жалоб пассажиров. Медосмотр на права можно будет пройти еще в 4 поликлиниках Минска. Как сообщает телеканал СТВ, Минздрав решил перераспределить поток пациентов, чтобы разгрузить 24-ю поликлинику спецмедосмотров. С середины октября получить медицинское заключение для получения водительского удостоверения можно будет в 3-й районной поликлинике на Воронянского, в 5-й городской поликлинике на Есенина, а также в 30-й на Кольцово и в 40-й на Люцинской. И в завершении выпуска спеть, танцевать и подирижировать приглашает белорусов в Большой театр. Там организуют семейный праздник «Большой театр».

0: долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске, в остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Сайн, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами теплого понедельника и безоблачного настроения. Да, на часах 15.05 самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Маранди с хитом «Angels».

0: Про Деда Мороза, Тедди Свимс на Юнистар. Это, конечно, шутка, да. Мистер Know It All, мистер Всезнайка, да, вот о нем речь. А вот до Нового года, между прочим, осталось 88 дней, ну, чуть меньше, 87 дней, 8 часов и 40 минут и далее. Это не шутка. Это не шутка. Кстати, синоптики предупреждают нас с вами, на этой неделе нас ждет похолодание, поэтому обязательно следите за изменением прогноза погоды. Следите на Юнистар и одевайтесь на этой неделе особенно потеплее. Не замерзайте, не болейте. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Слушайте Юнистар, и у нас хит за хитом. И уже через пару минут сам Адам Ламберт и What I Want From Me.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Полная нефильтрованная трансляция мыслей игнорирует чувства других людей. И это приводит к конфликтам, одиночеству и разрушению доверия. Часто за стремлением всегда говорить правду в лицо скрывается детская травма или скрытая агрессия, а не чистая искренность.
3: Слушай, я только сейчас понял, что, оказывается, поток мыслей тоже должен быть нефильтрованным.
2: Да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12.79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4.99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
5: До вторницы осталось 8 часов.
4: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
5: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Через 8 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
6: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер кондиционеры «King Home».
11: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.

0: Какие люди на Инистар? Легендарный сэр Пол Маккартни, бессмертный Майкл Джексон, ну и норвежский диджей-хитмейкер Кайго, вдохнувший новую жизнь в эту чудесную музыку, Say, только что в 15:35. А от меня, Вадима Савина, большой привет и новая порция хитов. Скоро для вас новинка от Fastboy. Это Music Sounds. На подходе Артик и Асти. Вот в таком состоянии, под гипнозом они сегодня. Об этом песня. Ждем подробностей их музыкальной истории. И раньше остальных Матафикс и шедевр. Big City Life для вас на Инистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.

0: «Надо знать».
1: Осенью и зимой мы часто сталкиваемся с неприятной ситуацией. Выходишь на улицу с полным зарядом телефона, но уже через 10 минут прогулки экран гаснет, а гаджет жалобно бросит розетку.
2: Нам кажется, что аккумулятор окончательно испортился. Нет, просто вспомним химию. На самом деле, на морозе батарея смартфона не разряжается, она просто временно теряет способность отдавать энергию. Внутри аккумулятора постоянно движутся ионы лития, которые и создают электрический ток. От сильного холода химические процессы замедляются, ионы начинают двигаться медленнее, и телефон думает, что энергия закончилась. Но стоит зайти в теплое помещение и дать гаджету согреться, как заветные проценты заряда тут же вернутся на место без всякой подзарядки. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».
3: Реклама.
4: Когда-то...

0: Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 0666.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Через 8 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
6: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
7: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!

на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Шакира, Шакира.

0: сильным рывком. На работе, большой привет всюду, где вы сейчас, чтобы доделать все дела легко и с отличным настроением, ничего, чтобы из дел в виде хвоста не оставалось на вторник. Зачем нам так, правда, это? Вот. Ну и, безусловно, чтобы мы с вами были в отличном настроении и улыбались, а улыбка вам идет. Тем более, что дальше для вас Apologize от One Republic. На подходе Джонни. Через 5 минут суперклассный The Black Eyed Peas. И еще одна бодринка, это Let's Get It Started. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что утром просыпаться с хорошим настроением можно и нужно, если выбрать правильный будильник. И пусть это будет утреннее шоу Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу поговорим о трех продуктах, недостаток которых осенью может быть опасен для вашего здоровья.
3: Меня зовут Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему психологи советуют назначать первое свидание на киносеансе с фильмом ужасов.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
5: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
6: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Хмаринская, 8. Здесь покупают белджи.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира — корм для кошек и собак Уника.
4: Уника, Уника, Уника.
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника.

Добрый день, Беларуси. 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня с главой российского банка ПСБ Петром Фродковым. Об этом сообщает Белта. По словам президента, наша страна планирует очень активно развивать сотрудничество с этим российским банком. Белорусское правительство готовит план по развитию совместных отношений. Александр Лукашенко подтвердил полную готовность к обсуждению любых вопросов и совместной работе. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси со среды на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехи». Так, АИ-92 будет стоить 2 рубля и 62 копейки, АИ-95 – 2,72, АИ-98 – 2,94, а дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, в начале сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. В Белстате подсчитали, сколько белорусов трудится на дому и дистанционно. Оказалось, что по итогам прошлого года на дому работает примерно 1,5% населения. Это около 58 тысяч человек. Это репетиторы, бухгалтеры, переводчики и психологи. Причем большинство из них – женщины. Дистанционную работу выбрали

0: Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 40 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске, в остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 и тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед» Республики Беларусь.
4: 16.04 в Беларуси, через час на «Инистар» наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и на наших FM.

0: Роскошный хит «Магнетика» — это главное солнце нашего с вами понедельника группы «The Bauza». Главное музыкальное солнце понедельника, да. Это «The Bauza» в 16.19.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Вопрос сегодня был такой, что можно сказать про осенний опавший листок, то нельзя сказать про подругу.
3: Листок летает каждый год, а моя подруга последний раз лет 6 назад.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Новая порция шуток и отличного настроения завтра в утреннем шоу на Юнистар. Не пропускайте «Зарядную станцию». Ну а знаете, кто еще готовит для вас целую порцию бодрости?

0: Шакира выступит у подножья египетских пирамид? Хотите попасть на ее концерт? Это абсолютно реально. Главное – захотеть. Играйте вместе с нами, вместе с Радио Енистар и БСБ Банком. Победитель получит на двоих полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну и вместе с нею доступ в бизнес-зал и Fast Track, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Эти карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Удачи вам! Ну а мы с вами к музыке возвращаемся, и уже через пару минут на Unistar Timbaland и One Republic Apologize.
1: Реклама.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
1: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мехатоп.бай и по телефону 7976.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер бренд здорового питания «Экспонента».
6: Я на экспоненте.
7: Просто я на экспоненте.
6: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
7: Я на экспоненте.
6: Каждый день на экспоненте.

0: Вот интересно, сколько сейчас людей после прослушивания этой песни вдохновились на чашечку эспрессо? Или американо, или на стаканчик латте, или капучино. Я думаю, нас таких много, правда? Сабрина Карпентер только что на Unistar, главная бариста нашего понедельника. Ей спасибо за эспрессо, вам спасибо за вашу душевную, как всегда, компанию. А от меня, Вадима Савина, вам спасибо большущее. Вернусь к вам завтра, ну а сейчас отправляюсь к кофемашине. Ну что ж, поделать, да, не устоял перед обаянием Сабрины и этой классной песни. И, кстати, до нашего наконец-то шоу, до него 20 минут, я успею включить для вас Адель. От нее «Hello» от Сэма Смита «Diamonds». «Бриллианты» — это тоже хорошо, верно? Ну и «Питбуль» Кристина Агилера. «I just wanna feel this moment» здесь на Unistar через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Unistar.
2: Партнер программы «Стоматология».

0: Томика.
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация.

0: Эта программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Осенью природа преображается, и мы с удовольствием гуляем по паркам и собираем с детьми букеты из ярких листьев. Но задумались ли вы, куда исчезает зеленый цвет?
0: Нам кажется, что дерево просто засыпает. Пора вспомнить уроки биологии, ведь это сложный химический процесс. Зеленый цвет листве дает хлорофилл – вещество, которое улавливает солнечный свет и кормит дерево. Осенью солнца мало, дерево включает режим экономии и перестает его вырабатывать. И вот интересный факт. Желтый пигмент изначально был внутри листьев все лето, просто хлорофилл его скрывал. А вот яркий красный цвет дерево производит специально перед холодами, чтобы защитить листву от первых заморозков. Так что багряный лес – это не увядание, а умная защита природы. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: sbank.by или по телефону 120. Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Аскона.by и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ.

0: 50 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2.20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — спрей для горла Пеларго.
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется просьба указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПБ».

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Часов и 56 минут. Это наконец-то шоу на Енистар, и мы начинаем наш вечер. Да, вот так красиво за 4 минутки до официального начала. А зачем откладывать приятное на потом? Уж простите, тем более, когда у меня для вас море классных хитов. Аня Васильева, приклеиваюсь к микрофону. Помимо хитов, у меня для вас море подарков и кое-что очень интересное. Так что не пропустите. И Майли Сайрус тоже ждем. Ой, какой классный хит! Через 10 минут полная его версия. Ваня Дмитриенко тоже обещал явиться с хитом «Ртуть». Асиана «Край-край» раньше остальных. Откроет наш вечер сразу же после выпуска.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу поговорим о трех продуктах, недостаток которых осенью может быть опасен для вашего здоровья.
4: А меня зовут Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему психологи советуют назначать первое свидание на киносеансе с фильмом ужасов.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
5: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
7: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
5: Остался всего один рекламный ролик. Радио Юни.

0: помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней на следующий год. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин, передает телеканал ОНТ. Рабочий понедельник 10 мая перенесут на субботу 8 мая. Благодаря этому у жителей Беларуси будет 3 выходных подряд, с 9 по 11 мая включительно. На этот период выпадают 2 праздника – День Победы в воскресенье и Радуница во вторник. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода резко изменится в пятницу. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер.

ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура упадет до плюс 8 по северу и до плюс 16 по югу. Ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Столичная ГАИ на этой неделе уделит пристальное внимание безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. Речь идет о пешеходах, велосипедистах, а также тех, кто использует электросамокаты или гироскутеры, передает телеканал УНТ. Акция стартовала сегодня. Инспекторы и службы общественной безопасности будут дежурить на аварийно опасных участках у пешеходных переходов. И в завершении выпуска. Над Беларусью пролетят дракониды. Пик метеорного потока белорусы смогут увидеть в ночь с четверга на пятницу. В этом году условия для наблюдения будут идеальными, так как Луна почти полностью скроется и не будет засвечивать небо. Смотреть на дракониды можно уже вечером 8 октября, когда полностью стемнеет. А пик придется на 4 часа утра 9 октября. Поток будет спокойным. Ожидается около 5 падающих звезд в час. Их будет видно невооруженным глазом. Главное, чтобы не мешало городское освещение. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 40 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании «Белый ювелирторг» празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 60% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. «Белый ювелирторг» – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белоювелирторг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.

0: Московский мясоконсервный комбинат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске. В остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь пройдет только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
0: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Мегатоп».
4: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мегатоп.бай и по телефону 7976.

0: 17:11. Это, наконец-то, шоу на Ине Старой, рубрика «О чем говорят машины» прямо сейчас. Вот столько опций у современного автомобиля есть, но студенты из Нидерландов не остановились и придумали еще одну. В одном из местных университетов построили электромобиль с функцией... Вообще никогда не догадаетесь... с функцией пылесоса. Он улавливает частицы возле колес прямо во время движения и таким образом снижает загрязнение окружающей среды. После поездки можно почистить систему обычным пылесосом или помыть, но сами собранные частицы можно и на переработку отдать. Да, их используют в отделке салона. Но еще подумали о том, что электромобили тяжелее машин с ДВС и способны резко ускоряться, поэтому для покрышек студенты использовали легкие материалы, которые не так быстро изнашиваются. В общем, эти студенты, мне кажется, сдали экзамен автоматом, хотя я бы их из университета не отпустила. Пусть бы они и дальше создавали что-нибудь грандиозное для Альма-Матер, да что там, для нас всех.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
1: Радио Юнистар.
3: Майли Сайрус, «Bass Persuades».

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Наконец-то шоу. 17:15, наконец-то

0: Шоу на Юнистар мы только начали, а у меня для вас уже есть подарки. Все потому, что через несколько минут сыграем с вами в игру «Ценный кадр» она называется. И сегодня предлагаю дозвониться тем, кто не боится проехать по сонной лощине 1999 года. В общем, у меня к вам есть вопросики. Дозванивайтесь 242-9950, код Минска 8017. Если правильно ответите на вопрос, то получите вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Но если у вас есть ко мне вопросы по поводу пробок в столице, отвечаю. Они сейчас на 6 баллов из 10. Движение затруднено на МКАДе. От Ташкентской до Казинца ехать будем 42 минуты. Так что учтите это. Казинца от Корженевского до МКАДа 11 минут в пути. 10 на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Вот они, самые крупные пробки к этой минуте. Ну что ж, дальше больше. И это я не только про пробки, на подарки тоже намекаю. Звоните в игру «Ценный кадр», чтобы сыграть со мной. 242-9950, код Минска 8017.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку «Нута» впрок. Хумус, закуска и паста из «Нута». Это так вкусно и это так круто!
8: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
13: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: 16:24. И, наконец-то, шоу на Юнистар. Наконец-то, игра «Ценный кадр». Вот удастся ли вспомнить Алексею тот самый ценный кадр, узнаем прямо сейчас. Алексей, вечер добрый.
1: Здравствуйте.
0: Алексей сказал, что он сейчас на больничном, дома болеет. Мы постараемся скрасить ваше времяпровождение. Вы как вообще, по коллегам там скучаете?
1: Честно, не особо.
0: Правильно, а что будем скучать? Это как маленький отпуск. Вы там уже все выздоравливаете, да, я так понимаю? Голосок-то уже получше.
1: Почти, да, уже получше.
0: А вот вам еще вкусно будет, если победите. Может быть, успеете до конца больничного стимечек пощелкать от души. В общем, все зависит от вас. Вспоминаем фильм 1999 года «Сонная лощина». Ух, как давно это было. А я помню, как мне запрещали смотреть этот фильм. Бабушки с дедушкой и мамой, они, короче, закрывались в комнате, смотрели от души, а мне, как маленькой, не разрешали. Я оторвалась, когда подросла. Я столько раз его пересмотрела. Там и ужасы, и детектив, и драма, и мистика, все в одном флаконе, и все это с Джонни Деппом, красавчиком в главной роли. Режиссер Тим Бертон, главный герой фильма, нью-йоркский констебль, отправляется в деревню Сонная Лощина расследовать загадочную серию убийств, совершенных мистическим всадником без головы. Но сейчас не буду пересказывать сюжет, а мы с вами давайте-ка вспомним самое-самое начало. Пожилой и богатый землевладелец в страхе мчится на карете сквозь ночь и туман. А теперь, Алексей, вспомните, что он увидел в окне кареты. Вариант первый. Чучело с тыквой вместо головы. Вариант второй. Призрака с косой. Вариант третий. Русалку на ветвях дерева. Итак.
1: Пугало он увидел с тыквой вместо головы.
0: Уверены?
1: Да.
0: Класс! Потому что это абсолютно правильный ответ, и вы как победитель получаете вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Щелкайте вкусные семечки, пока слушаете радио, играете в настольные игры, читаете увлекательные книги или смотрите интересное кино. Кстати, как появилось желание пересмотреть «Сонную лощину» сегодня?
1: Сегодня, наверное, нет, но вообще да.
0: Понедельник и так страшный день. Ну, не для вас, вы же почти в отпуске. В общем,

0: оставайтесь на линии, Алексей. Хочу знать ваш номер. И со всеми остальными мы едем дальше. И у меня есть еще один сюрприз для вас. Так что никуда не убегайте.
1: Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Наконец-то шоу. 17:30, и мы двигаемся дальше под хит за хитом и Мадонна, тут Мартин Гаррикс Безери, уже буквально через 10 минут. Полная версия этого хита. Помечтаем, потому что впереди хит Джима, а еще Capital Cities Safe and Sound. Но раньше остальных тут мой коллега Валентин Середа, и больше, больше жизни и больше полезных советов уже через пару секунд.
3: Наконец-то шоу.

0: 18 лет. Работает 20 АНВК. Биотест.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: Время дарить. Время «Темпус».
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественные

0: ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвица святочная солёная 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44-569-33.
3: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
3: Мы регулярно слышим о том, что некоторые овощи будто бы бесполезны. Когда-то такой репутацией награждали картофель. Сейчас в интернете то же самое пишут про огурец. Суть обвинений в том, что он на 95% состоит из воды. Сегодня разбираемся, чем полезен огурец. Эксперты говорят, что большая часть полезных веществ сконцентрирована в огуречной кожуре, поэтому овощи с грядки или проверенного рынка лучше есть целиком, а вот тепличные – очищать, так как они могут содержать остатки стимуляторов роста. При этом огурец содержит калий, магний и витамин С, а в семенах огурцов есть каротиноиды и флавоноиды, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Ну а водянистость огурца – это его суперсила в борьбе с лишним весом. Если начинать трапезу с салата из огурцов, есть шанс не перебрать с калориями во время обеда или ужина. Причина в том, что огурцы заполняют объем желудка, но при этом практически не добавляют калорий к рациону. При этом огурец поддерживает нашу красоту не только водянистостью. Огурец содержит серу и кремний, минералы, от которых зависит прочность волос и ногтей. Причем кремний в огурце находится в биодоступной форме, которую организм усваивает гораздо лучше, чем из многих других продуктов. Это тот случай, когда природа создала идеальное сочетание. Сера участвует в производстве коллагена и кератина, белков, из которых состоят волосы и ногти, а кремний помогает этим белкам правильно встраиваться в их структуру. А еще огурец освежает дыхание. Особенно эффективно работают вещества в кожуре овоща. Достаточно пожевать ломтик свежего огурца в течение 30 секунд, чтобы получить эффект, сравнимый с использованием ополаскивателя. Выходит, что огурец – это настоящая природная аптечка, да еще и доступная. Наука же доказывает, что иногда действительно полезные продукты не надо искать, потому что они находятся прямо у нас под носом. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

0: 17:39. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Мы с вами продолжаем. Едем дальше не только под хит за хитом, но и под интересности, которые нахожу для вас. И знаете что? Хватит клеить бумажные обои. Уже придумали высокотехнологичные. Американские ученые создали обои, которые превращают влагу из воздуха в электричество. Друзья мои, да, вы не ослышались. Это, кажется, фантастика, и будущее уже наступило. Ну, представляете, у вас дома такое, и вы экономите. Вы просто моете посуду, готовите, принимаете душ, а в это время влага сама собой исчезает, и при этом появляется ток, который можно использовать, например, для подзарядки гаджетов. В общем, умные дома станут еще умнее. Главное, нам в них не тупить. У меня уже какой-то комплекс, если честно, появляется. Все вокруг умное, а у меня такое ощущение, что я нет.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете.
3: Радио «Юнистар».
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 17:43. Это наконец-то шоу на Юнистар. Я, помнится, обещала вам море сюрпризов и подарков, о которых вы, ну, как будто бы не догадываетесь. Нет, на самом деле мы намекали. На Юнистар стартовал главный проект этой осени. Если вы хотите выиграть два билета на шоу Шакиры прямо у подножия египетских пирамид и премиальные карты MasterCard от BSB банка, все просто. Заполняйте форму на нашем сайте unistar.by, запоминайте кодовую фразу, которая весь день звучит в эфире, и ждите звонок от меня. С 5 по 22 октября каждый будний день мы будем разыгрывать премиальные карты MasterCard Gold от BSB банка. А 23 октября разыграем тот самый главный подарок среди всех участников. Итак, нам пришло уже около 800 заявок. Это немало. Ну а для того, чтобы понять, кто сегодня получит презент и продолжит участвовать в розыгрыше главного подарка, я запускаю рандомайзер. И это номер заканчивается на цифры 583. И это там Павел. Ну что, выходит, Павел, звоню вам.

0: Итак, почему-то я слышу себя. Так, давайте еще разок попробуем. Позвоним Павлу.
1: Это я.
0: Павел! О, ну ничего себе! Это я.

0: Star.
1: Да.
0: Сначала думаю, мошенники какие-то звонят. Господи, что же от меня хотят-то? Павел, вы оставляли заявочку. По этому поводу и звоню вам. Вы догадываетесь, что я хочу вас спросить?
1: Наверное, вам нужен код дня, что-то такое.
0: Да, фраза дня нужна мне. Ну, и что вы мне скажете на этот счет, Павел? Вы слышали фразу дня?
1: Нет, сегодня не слышал фразу дня.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, мне очень жаль, Павел. Ну что, попробуем в следующий раз, вдруг повезет, да? Ну что, выходит, с Павлом не вышло. Запускаем еще раз генератор случайных чисел. Я уже представляю, как вы сидите там в напряжении. Ой-ой-ой, я тоже немножечко переживаю, прям ладошки вспотели. Ариадна! Ну ничего себе, какой красивый!

0: слушали эфир «Юнистар» и готовы ответить мне, что за фраза дня. Вот я представляю всех тех людей, которые слышали, знают эту фразу. И такие, ну пусть мне позвонят. Я. Это как в школе, знаете. Я тоже слышала, я тоже знаю. Жалко, что нам участвовать в розыгрыше нельзя. Ну и звоним Ариадна. Алло, алло.
1: Да, алло.
0: Здравствуйте, добрых вечерочков. Это Аня Васильева, «Юнистар». Догадывайтесь, что хочу у вас спросить?
1: Сегодня же первый день только, да.
0: Первый день только, ну представляете, как повезло. А вы в первый день-то услышали эту самую заветную фразу?
1: Да, это Шакира.
0: Шакира, абсолютно верно. Ну, наконец-то. У вас такое имя красивое. Может быть, есть какая-то история его происхождения?
1: Это греческое имя.
0: Ух ты. А что означает?
1: Ариадна нить, известный миф.
0: Потрясающе. Везет вам, наверное, всегда как в сказке. Вот сегодня это подтверждение. Я вас поздравляю. Вы получаете MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру. Привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходят для оплаты интернет-подписок. И вы продолжаете претендовать на главный подарок – поездку на шоу «Шакира» в Египте 28 ноября. И что вы же можете еще получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле, 4 звезды и премиальная карта MasterCard World Black Edition от БСБ Банка и вместе с ней доступ в бизнес-салы, фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Слушайте, сегодня сказочно повезло. Как, волнуетесь перед 23-м?
1: Да.
0: Очень хочется на Шакиру, да? Ну, конечно. Оставайтесь на линии, я хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше. Ну, почти едем, медленно на самом деле, потому что пробки встали сейчас на 8 баллов из 10, и самая крупная на МКАДе от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова. Полчаса, представьте себе, в пути. Ну что, эти полчаса, выходит, мы с вами проведем вместе под хит за хитом.
2: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Реклама.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсес, Франция.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

17:55. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». И, наконец-то, добрались мы с вами до рубрики «Драйв-чат». Сегодня предлагаю рассказать мне о том, что вы однажды спрятали от ребенка или второй половинки, да так, что сами теперь не можете найти. 610-9950, код 29. Я не знаю, заначка это была или что-то вкусненькое, но от детей же именно это прячут, да? Вот рассказывайте. У меня такое обычно происходит с зимними вещами, а потом с летними. Я

0: убираю из гардероба, значит, летнее, меняю это все дело, а потом не могу понять, куда делась моя юбка. Ну, то, что носки теряются постоянно, это само собой. А что вы именно сознательно прятали от кого-то и теперь не можете найти? Ну-ка, рассказывайте в Телеграме.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Это... Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Вети Джарет, Турция.
2: Пятьдесят девять, наконец-то шоу на Юнистаре, мы едем дальше. Шакира, тот самый хит «Дай-дай», который она, возможно, исполнит у подножия египетских пирамид. И да, билет туда мы разыгрываем. Хай-фай, седьмой лепесток. Пока мечтаем, послушаем этот хит и запустим «Дал» с хитом «Баттонс» раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
3: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу поговорим о трех продуктах, недостаток которых осенью может быть опасен для вашего здоровья.
5: Меня зовут Валентин Середа, и завтра утром я расскажу...

0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: День рождения! Дел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Дел Ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtorg.by по 21 ноября.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bank.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
1: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко поддержал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом президент заявил сегодня на встрече с главой российского банка ПСБ Петром Фродковым, пишет Белта. Глава государства отметил, что в последние годы белорусы, особенно молодежь, стали чаще ездить в российскую столицу. Благодаря новой железной дороге поезда смогут разгоняться до рекордных 400 км в час, и время в пути между Минском и Москвой сократится до 3 часов вместо нынешних 9. Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней на следующий год. Постановление об этом подписал сегодня премьер-министр Александр Туручин, передает телеканал ОНТ. Рабочий понедельник 10 мая перенесут на субботу 8 мая. Благодаря этому у жителей Беларуси будет 3 выходных подряд, с 9 по 11 мая включительно. На этот период выпадают День Победы в воскресенье и Радуница во вторник. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси со среды на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, АИ-92 будет стоить 2 рубля и 62 копейки, АИ-95 и дизельное топливо 2,72, АИ-98 – 2 рубля и 94 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, в начале сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. И в завершении выпуска. Принцесса Диана могла стать женой Дональда Трампа. Об этом в своих мемуарах рассказал брат Леди Ди. Чарльз Спенсер выпустил недавно очередной фрагмент из новой и своей новой книги. Оказалось, что после развода Дианы с принцем Чарльзом Дональд Трамп заваливал ее цветами и делал огромные пожертвования в ее фонды. Принцессу такое навязчивое внимание пугало, и ей казалось, что он ее преследует. Диана прекрасно понимала, что Трамп видит в ней не человека, а идеальный супертрофей, который поможет ему укрепить авторитет. Поэтому она так и не ответила ему взаимностью. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 40 копеек, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.com. Торг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.бай.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске, в остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: 18:13, это наконец-то шоу на Юнистар. Я уверена, что многие уже готовы убежать с работы. Ну что, сели в машинку? Не забудьте пристегнуться, даже если в пробке вы двигаетесь медленно. Медленно не значит, что надо расслабляться. Даже при движении на малой скорости нужно обязательно пристегивать ремни безопасности. Вот тут специалисты даже цифры привели. При лобовом столкновении, тьфу-тьфу, конечно, не дай бог, они подвижные препятствия, даже на скорости 25 километров в час вы получите удар ровно такой же силы, как если бы стояли на стуле и неожиданно упали с него плашмя. Представили, да? А удар на скорости 40 км в час сопоставим с последствиями с тем, если бы вы упали с 9 стульев друг на друга поставленных. И даже если вы едете со скоростью 30 км в час и вам в лоб врезается такой же автомобиль, вроде с такой же маленькой скоростью, то для обеих машин это равносильно удару неподвижное препятствие со скоростью 60 км в час. А мы помним, да, со скольких стульев мы падали при 40 км-то в час. В общем, равносильно удару об асфальт при прыжке с 6-го этажа. Впечатляет? Фух, меня так точно. Пожалуй, я пешком домой.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Радио 18:18.

отдаться. Вот у кого-то сбудется, кто-то непременно выиграет. В игре призывать невозможно. Максим, не подгоняйте меня уже. Говорит, поехали. Ну, сейчас. Дайте хоть правила напомнить. Понятно, что вы все помните. А вот для свеженьких еще раз скажу. Буквально через пару секунд я запущу музыкальный отрывок. И будет сладкий зевок. Он вас будет отвлекать максимально от пропущенного слова, но ваша задача его распознать и раньше остальных прислать в Telegram Unistar. Если справитесь и будете первым, тогда, о счастье, получите в подарок пригласительный на две персоны на один из концертов Cinema Medley. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Здесь жду ваши правильные ответы. Не тратьте время на лишние слова, приветствия, сразу отправляйте правильный ответ и ждите, пока я с вами свяжусь. Но у нас сегодня Зиверт, а хит-то какой!

0: Ой-ой-ой, сколько правильных ответов, сколько хитрецов у меня тут в телеграме-то Енистар. Ну, молодцы. Молодцы, находчивые. А кто был первым, узнаем уже очень скоро. Сейчас давайте узнаем о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Пробки на 7 баллов из 10. Сторожевская улица, Янки Купала от Старовилинской до проспекта Независимости 22 минуты. 20 на Козлова от Платонова до Золотой Горки. 16 на Янки Купала от Карла Маркса до Максима Богдановича. Примерно столько же. Минут к 16 проведете на МКАДе от Мирошниченко до Долгиновского тракта. 15 на Кальварийской. На Притыцкого от проспекта Машерова до проспекта Пушкина. Еду с вами я, Аня Васильева, и очень скоро подведу итоги игры. Прозевать невозможно.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли

0: Свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре.

0: Далилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-0666.
1: Время выбирать часы в Tempus. Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
4: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я – звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

18.27, я тут для того, чтобы подвести итоги игры. Прозевать невозможно. Суперхит от Зиверт. Везет тому, кто везет, или отправляет сообщение к нам в Телеграм. Узнаем.

Очевидно, мне понравилось сообщение от Юли. Она просто прислала красненькую машинку, намекая на правильный ответ. Права ли она была? К сожалению, была не первой. За креативность лайк.

0: Алло, поздравляю всех, кто ответил правильно. Вы молодцы, но всех опередила Надежда. Я уже отправила вам сообщение в Телеграм. Так что принимайте поздравления и, конечно же, подарок. Пригласительный на две персоны на один из концертов Cinema Medley 24 октября в Минск-арене. Мировые шоу саундтреков Cinema Medley и Cinema Medley 2. Саундтреки культовых фильмов 20-21 века от оркестра Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. Ну, я поздравляю победителя, а мы едем дальше по курсу Kenny Grace и Strangers.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индлер, Франция. Реклама.
2: Шоу. 18:31, а у нас по курсу только лучший из лучших Оффенбах «Miles Away». А еще «Аура», «Wake Up» и «Линкин Парк», «Numba». Этот хит раньше остальных, сразу же после программы «Вось так мова» от Кайлы, которая так интересно учит белорусский язык, а мы с вами повторяем.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
2: Реклама.
3: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: новостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: До вторницы осталось 5 часов.

0: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.

0: 3120.
1: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
2: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.by.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
6: Привет, я Кайля. И в Минск я приехала из Венесуэлы. Я живу здесь больше 10 лет и учу белорусский язык. И это для меня как праздник, свято. А когда у меня праздник, то всегда приподнятое настроение. Сейчас попробую сказать это по-белорусски. Уснёс ли настрой? Оказывается, это просто. Если праздник не каждый день, а по особенному поводу, то говоря «урочистость». Сёмня урочистый день, тому уснёс ли настрой? Треба святковать, то есть надо праздновать. Доставайте сурветки и абрусы. Главное, чтобы чистый. Свято ё свято.
5: Вось так мова.
7: Вось так мова.

0: Ну, слушайте, еще только 5 октября. Я уже поймала себя на мысли, что скучаю по лету, по зелени, хотя вот эти вот разноцветные листочки, честно, радуют. Но все-таки лето. Что делать? Что делать, если вам так же, как и мне, его не хватает? Устройте небольшой огород прямо на подоконнике. Домашний лучок, салатик, петрушка. Это довольно просто. И витамины будут прыгать в вашу тарелку, когда вам этого захочется. Кроме того, яркая зелень оживит интерьер вашей кухни. Ну или не только кухни. И запахи будут напоминать о летних деньках и солнце. Правда, если у вас есть домашние питомцы, еще неизвестно, кто съест эту зелень быстрее. Вы или... ваша кошка. Ну, вот мои собаки тоже любят травку пощипать.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: Партнер эфира – препарат «Хэппидол».
1: Шоу. 18:45, это наконец-то шоу на Юнистар. Я напоминаю про рубрику «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня рассказываете о том, что когда-то спрятали от ребенка или второй половинки, да так что сами теперь не можете это что-то найти. 610-9950, код 29, ну-ка давайте-ка, мои находчивые, оживляйтесь, а я пока о пробках в столице расскажу. 7 баллов из 10 по-прежнему. Улица Козлова от Платонова до Золотой Горки 20 минут стоит. 16 на МКАДе от Мирошниченко до Долгиновского тракта 11 минут на Свердлова. От проспекта Независимости до Аранской. 10 на проспект Независимости потратите от площади Победы до Ленина. 8 минут на Платонова от Гекала до Академической. 8 на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого. 8 на Кальварийской от Учинского переулка до Гусовского. И примерно столько же уйдет на проспект Независимости от Янки Купала до площади Победы. Аня Васильева, еду с вами я. И не забывайте, что в драйв-чате вы мне сегодня рассказываете, что вы спрятали от ребенка или от второй половинки. А может, сами от себя. Так что до сих пор найти-то и не можете.

Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Францесс, Франция.
1: До вторницы осталось 5 часов.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стакан.

0: телефону 7690 или на Ami Buy.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
1: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
0: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф IS-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
5: Я на «Экспоненте».
6: Просто я на «Экспоненте».
5: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
6: Я на «Экспоненте».
5: Каждый день на «Экспоненте».

0: 18 часов и 53 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар. Я спрашиваю у вас в драйв-чате, что вы спрятали от ребенка или от второй половинки однажды? Так, далеко. Что вы сами теперь не можете это найти? Нам написала Мария. Как-то я спрятала подарок для своего сынишки. Купила заранее, потому что он так хотел. Ну и скидки. В общем, повелась, купила, спрятала. Нет, не то чтобы я забыла, где. Оказалось, сын нашел и перепрятал. Предусмотрительный. Ну, сюрприза не вышло, но я думаю, что он был дико доволен. Правда, не указали, что именно спрятали, но что-то, видимо, очень желанное. А Наташа постоянно теряет паспорта дома, вечно перекладывает их из одного места в другое, а потом в панике, когда он дико нужен, ищет его. Честно, я такая же, поэтому завела себе папочку с документами и храню ее в одном месте, чтобы наверняка знать. Ну а вы что, когда-то спрятали от себя, от ребенка, от второй половинки, так далеко, что до сих пор не можете найти или нашли в неожиданном месте? Ого!
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.
0: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция, реклама.
2: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, а мы слушаем Cat's Eye и Animal, Holy Flame для нашего динамичного вечера понедельника. Софи Элис Бэкстер раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды ваш попутчик. Я, Аня Васильева, нажимаю на плей, чтобы приблизить вас к хитам.
3: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу поговорим о трех продуктах, недостаток которых осенью может быть опасен для вашего здоровья.
5: Меня зовут Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему психологи советуют назначать первое свидание.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
9: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амальфис Мед».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода резко изменится с пятницы. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура упадет до плюс 8 по северу и до плюс 16 по югу. Ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси со среды на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, АИ-92 будет стоить 2 рубля и 92 копейки, АИ-95 – 2,72, АИ-98 – 2,94 и дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, в начале сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке «Великий камень». Планируется около 20 поездов в сутки. Первые составы должны пойти в 2028-2029. В 2009 годах, пишет Минск Новости. И в завершении выпуска. Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2 тысяч.

0: Новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске. В остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: Наконец-то я рядышком с вами. Новости из мира авто. Рассказываю. Вот была мультипла, а стала мультиплей. Фиат решил возродить свою самую спорную по дизайну модель. Правда, вместо минивэна теперь будет кроссовер, совмещенный с пикапом. Представили, да? Ну, тогда я продолжаю рассказывать. Мультипла вышел 70 лет назад, при скромных габаритах имел много места в салоне, благодаря тому, что кабина, она располагалась над двигателем. В конце 90-х машинка вернулась и удивила всех своими формами и двухъярусными фарами. Одни полюбили ее с первого взгляда, но многие считали дизайн очень странным. И теперь Fiat выпускает мультиплей, делая отсылку к двум поколениям минивэна, но теперь это кроссовер. Гибкий, доступный, радикально полезный, так пишет сам производитель. Ну еще бы, я бы то же самое написала. Конфигурации можно менять, для этого предусмотрен специальный механизм, но пока это концепт, так что слюнки-то вытираем. Хотя на серийную версию тоже намекают. Но мы подождем. Интересно же.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу на Енистар, и мы продолжаем праздновать этот вечер понедельник.

0: праздником, потому что работа, кажется, уже должна была вас оставить в покое. Попрощайтесь с ней до завтра и айда со мной. У меня для вас море хитов и Sia Unstoppable для тех, кто не может остановиться и работает в поте лица.
1: Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Матроскин, чего ты такой довольный?
5: Сходил к любимому доктору в Альфа-Вет. Там оборудование как в космосе, а отношение как к родным. И новую ветеринарную клинику открыли на Кижеватого 8. Теперь заживем.
6: Минск, сеть ветеринарных клиник Альфа-Вет. Здоровье ваших питомцев наш приоритет. Сайт Альфа-Вет.бай.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для горла Пеларго.
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Амирофармакар». Беларусь. Лицензия «Амира» ЛПП. Великобритания.

19 часов и 26 минут. Наконец-то шоу на Юнистарде. Рядышком с вами Яна Васильева и готова уже предсказывать будущее. Деловой гороскоп на завтра. И, как всегда, начинаем с вас. Овны. Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим. Даже если вам его дал человек, считающимся большим специалистом в данной области, думайте своей головой. Тельцы. Завтра вам может

0: целый день подниматься к небу. Постарайтесь погреже глядеть на солнце. Вредно. Опять же, птичка может пролететь, шишка упасть. Короче говоря, завтра очень вероятно проблемы со зрением. Самое главное, удачу рассмотрите. Козероги. Остался всего один шаг. Один единственный до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно. Вот как бы потом не пришлось возвращаться к самому началу. Водолеи. Не нужно начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить правила. Потому что последствия могут оказаться весьма печальными. Рыбы мои, завтра козырной карты для вас будет способность быстро принимать решения. Вот чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны. Не думайте, действуйте.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: 19:32. Наконец-то шоу «Нине Стар» продолжается хитом от Алекса Уоррена «Fever Dream». Будем слушать вместе и «Parade of Planets», и «Маранди» в компании «Селена». Он будет тут, и потрясающий коллектив «Save Me». Сразу же после программы «Надо знать» от Димы Николайзена.
3: Реклама.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
0: Партнер программы «Стоматология Стомика».

0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
0: Осенью и зимой мы часто сталкиваемся с неприятной ситуацией. Выходишь на улицу с полным зарядом телефона, но уже через 10 минут прогулки экран гаснет, а гаджет жалобно бросит розетку. Нам кажется, что аккумулятор окончательно испортился. Нет, просто вспомним химию. На самом деле, на морозе батарея смартфона не разряжается, она просто временно теряет способность отдавать энергию. Внутри аккумулятора постоянно движутся ионы лития, которые и создают электрический ток. От сильного холода химические процессы замедляются.

0: 19:42. Наконец-то шоу на Юнистар. И если все-таки когда-нибудь люди будут жить на Луне, вот так думают ученые, а вдруг? А вдруг? В общем, поэтому они и придумывают всяческие разные новые системы, чтобы жили там не только долго, но еще и счастливо, а еще и сытно. Ну, все же мы любим поесть. На .бай рассказали, что ученые уже придумали, как поливать картошку на Луне. Ведь вода ведет там себя совсем не так, как на Земле. Гравитация там в разы слабее, и обычные системы полива не применишь. В итоге придумали специальные добавки. Например, глицерин, чтобы повлиять на поведение воды в почве. В общем, лунным драникам, друзья мои, быть! Интересно, какие они на вкус будут лунные?
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и...

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: 19 часов и 46 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Я у вас спрашивала сегодня весь вечер, а что вы прятали от ребенка или второй половинки, так что потом сами не могли найти очень-очень-очень долго. Ну, из того, что мне прилетело, могу сделать вывод, вы не забывчивы. Хотя вот еще одно сообщение от Елены. Как-то я очень сильно разозлилась на своего сына, потому что он слишком много времени проводит в телефоне и спрятала его зарядку. Это было таким наказанием. В порыве злости я не помню, куда я ее засунула, пришлось покупать новую.

0: никак не проверишь. Мы едем дальше. У нас по курсу Рио и Shine On, солнышко которого иногда так не хватает.
1: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске

0: 700-76-41. 700-76-41.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: 19:53. Это наконец-то шоу «Ныне не старые». Это мы с вами будем закругляться. А завтра новый день и новый прекрасный вечер. Так что приблизим его. Я тем, что нажму на плей. И да, кстати, приближу к вам еще и Стромай. Он будет тут буквально через пару минут, сразу же после выпуска новостей. Ну а еще немножечко рая хочется вам подарить от «Медузы». Через пару секунд этот хит «Paradise». Ну а я, Аня Васильева, говорю вам спасибо за сегодняшний вечер. И услышимся завтра. А завтра еще больше подарков, сюрпризов и музыки. Ну все, пока.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.
5: Это «Юнистар».
6: «Юнистар». «Юнистар».

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу поговорим о трех продуктах, недостаток которых осенью может быть опасен для вашего здоровья.
2: Меня зовут Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему психологи советуют назначать первое свидание на киносеансе с фильмом ужасов.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода резко изменится с пятницы. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура упадет до плюс 8 по северу и до плюс 16 по югу. Ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси со среды на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, АИ-92 будет стоить 2 рубля и 92 копейки, АИ-95 – 2,72, АИ-98 – 2,94 и дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, в начале сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке «Великий камень». Планируется около 20 поездов в сутки. Первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, пишет Минск Новости. И в завершении выпуска.

смертности в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 40 копеек, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 копейки.

0: модуль.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске. В остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске, в остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Нет.Бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске. В остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Витебске и Минске. В остальных городах без осадков, местами небольшой туман. В Бресте и Гомеле будет 8-10 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 10-12. И в Минске этой ночью до 11 тепла и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают только в Витебске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.